0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понять.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L-TU-64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом 64.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Клининг. Освободите время для важного.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
3: Реклама на автор.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

все-таки есть. Пусть любовь найдет каждого, кто в ней нуждается. А нуждаются в ней абсолютно все. Даже те, кто это отрицают. Даже, наверное, в первую очередь те, кто отрицают. Ну, естественно, не за горами осень. Но это не повод грустить по этому поводу. Я уверен, что очередной прекрасный, красивейший сезон нам с вами покорится. И эфир Авторадио будет каждую минуту в этом сопровождать и поддерживать. Антоников, страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Кляев и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Космос.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-парк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

мы даем стране положительные эмоции, яркие, возможность бодрствовать. А кто-то, видимо, занимается уже сейчас, когда мы перешагнули за 5 утра. Кто-то по тем или иным причинам очень рано проснулся, и пусть у вас день пройдет на 10 из 10. Ну а эфир Авторадио в этом будет только помогать и поддерживать. Но вы знаете, все должно быть на балансе. Давайте ненадолго выдохнем. Иван Прудников, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
7: Но...

0: Идеи превращают в проект. Здесь каждый ребенок важен, каждый гений.
1: 1 сентября в Энгельсе мы открываемся в новом современном формате. Начальная школа, детский сад. Запишитесь по телефону. +7 987 366 01 33.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Ну все, интернет и ТВ настроены.
3: И скидка 70% как новому абоненту?
2: Само собой, вы теперь в Малине.
4: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенат Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенат Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенат Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенат Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенат Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Тенат Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Акастат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
12: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
13: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
14: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
15: Айна-парк!
14: Потрясающие семейные выходные?
15: Айна-парк!
14: Яркие каникулы?
15: Айна-парк!
14: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
16: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: МКК АЗ-68.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
20: Реклама на Авторадио.
21: 39, 36, 36.
22: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Мы тоже с вами на постоянном движе в режиме 24/7 благодаря эфиру Авторадио. Также мы находимся в движении и за рулем собственных автомобилей. Пожелаю, чтобы дороги были для вас безопасными. И также Авторадио сопровождалось везде и всегда. Но вы знаете, наш эфир, он абсолютно для всех. Поэтому доброе утро всем, кто уже проснулся. И пусть этот день пройдет для вас великолепно. Мы, соответственно, также всегда рядышком. Микрофон Иван Прудников. Здравствуйте, дорогие.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
3: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
4: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
5: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
5: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
5: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
5: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Аккаунт клиентских правил».
0: Реклама.
7: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
8: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
7: Но мне надо быстро и с доставкой.
8: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
7: Поехали.
8: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элис Премиум». Не оферта.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
12: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
13: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
14: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
16: Шоу фонтанов и лазеров!
17: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
16: С 12 июня в Саратовском цирке.
17: 0+.
12: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 23. Телефон 42 82 26.
18: Belgi. Надежность в движении.

0: 68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверь

0: Рекомендую. Баста.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский Посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Реклама на Авторадио.
5: 39, 36, 36.
6: Музыка.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом 64.

0: Ру. Акции действуют до конца года.
1: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
2: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
1: в клинике Альфа-Центр Здоровья.
3: Альфа-Центр Здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Напомню, унитаз Watersense со смывом торнадо. Всего 9990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Топ-Лента.
6: Память, застывшая в камне, создает

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
1: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен забор? Тогда точно к нам. Завод «Металлопрофиль» предлагает профлист, штакетник, металлосайдинг, европрофиль и стильные заборы жалюзи. Невероятная мозаика решений. Выбери свой эксклюзивный забор. Гарантия на толщину металла, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Завод «Металлопрофиль».
8: Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.

0: предметом для школьников 10-11 классов. Согласно шкале трудности учебных предметов, СанПин физика оценивается на 12 баллов, и это максимум. На втором месте геометрия и химия, они набрали по 11 баллов. На третьем алгебра, ее оценили на 10 баллов. Далее по убывающей идут русские и родные языки, литература и иностранные языки, биология, информатика, история, обществознание. Меньше всего трудностей возникают у учеников 10-11 классов с физкультуры. Она получила всего 1 балл. Предмет «Основы безопасности и защиты России» набрал 2 балла, а география – 3.
1: Про нововведение.
0: Росстандарт утвердил новый гостнорис, который начнет действовать с 1 января будущего года, сообщает ТАСС. Согласно стандарту, рис классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на 3 типа – длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примесей зерен других типов не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Ну а ранее в России был утвержден ГОСТ на лососевую икру. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

0: шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, всем привет! Это что? Это правильно, это Авторадио, радиостанция, которая вас радует, приветствует, ежедневно дарит подарки, ну и, собственно, позволяет нам вещать и воплощать это все в жизни. Это драйв-шоу, поехали, мы на связи, здесь Иван Броневой,
2: Денис Курочкин,
1: рулим настроением, надеюсь, моторы заведены, мы готовы, точнее, вы готовы.
2: Мы-то всегда готовы.
1: Мы-то, да, собственно, открыть этот отличный летний очередной день. До конца, кстати, лета, всего ничего, так что давайте не будем грустить по уходящим каникулам. Ловите наш мощный, добрый, бодрый заряд на весь день. Набираем правильный темп, ставим самые амбициозные планы на день, на вечер. Не знаю, что у вас там, но можно тоже поделиться, что нет. Похвастайтесь. Также будет сегодня очень много классного, действительно хорошего контента. Классная также будет музыка, так что включайте свой авторадиоприемник на полную мощность. Руль прямо, газ в пол, ну или ноги в сторону кухни на ширине плеч. Шагом марш делать кофе. Собственно, погнали под лучшую музыку просыпаться, а потом уже перейдем окончательно к нашим планам на этот день и организуем драйв-чат. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: на Авторадио.
1: Действительно, поехали, ребят, просыпаемся, настраиваемся на хороший день, даже если вы сейчас уже в потоке. Всем большой привет и добрых минут утра. Так, мы открываем наш драйв-чат. Сегодня в очередной раз нам исследователи какой вот занесли списочек и опросы. Они выяснили, потрясающая вещь просто, сейчас каждый себя вспомнит. 95% жителей нашей страны дома есть культовый артефакт. Это большой, ну, только говорить, что у вас нет, пакет с пакетом. И он где-то находится примерно вот под раковиной, ну, стандартно. Либо в правом ящике. Открываешь там пакет с большим пакетом. У кого так же? Напишите прямо сейчас. 915-459-2020. Ну, бывало такое.
2: Не, ну, у меня конечно, есть. Конечно.
1: У тебя тоже есть?
2: Ну, есть.
1: У меня черный причем. Очень большой.
2: А у меня одного маркетплейса.
1: Ну, да. Так вот, плюс ко всему, помимо пакета с пакетами, это я так назвал, есть также заветный ящик, который забитый, внимание, это по второй пункт по списку, проводами. Причем разными, зарядками от старых мобильников, которые давно не работают.
2: Все вроде лежит в коробке из-под обуви у меня.
1: Да. Выкинуть рука не поднимается. Внутри живет Плюшкин, который говорит, ты что, не трогай на черный день. Вдруг нам надо будет Nokia зарядить.
2: А у меня реально там лежит провод от Nokia.
1: У меня тоже есть. У меня даже есть от коммуникатора, а еще есть наушники с встроенным микрофоном. Я не знаю, куда я собирался, может, в колл-центр. Но они у меня лежат. 33 флешки, все порвано, но вдруг когда-то мне проснется человек, который все это спаяет и это будет работать. Не знаю, но оно лежит. Причем ящик не закрывается даже. Приходится, знаешь, как ногой его. Слава богу. Идешь дальше. Так вот, ну не говорить, что у вас такого нет. Ну 100%. Нет-нет, да лезешь туда за каким-то проводочком. Так вот, давайте сегодня устроим перепись закромов. По сусекам наскребем. Как мы сейчас, актуально про колобка-то. Так вот, рассказывайте, какой самый нелепый, старый, или, может быть, старый, абсолютно ненужный хлам, но вы бережно храните в шкафу, на балконе. Вот вы из лагеря тех, кто хранит коробки от обуви, от бытовой техники годами, Иван Сергеевич, да, поднимите руку.
2: Я, да. Ну, не годами, но храню. И...
1: Ну да.
2: Но не дома же, в гараже. Есть же гараж, чудесное место.
1: Повезло, у меня нет. Или у вас полная кладовка пустых баночек, которые ждут, собственно, своего выхода и часа. Короче, Плюшкины, сегодня мы будем вас тормошить, чтобы вы написали нам и ответили на вопрос. Ждем ваши истории, пожалуйста, 915-459-2020. Какой полезный хлам вы годами храните дома с мыслью, а вдруг пригодится? Ну, старые провода, шнуры, понятно. О них тоже можно, кстати, написать.
2: У меня старые покрышки в гараже, представляешь? Два комплекта. Старых, не новых. Старых, я не знаю, их, по идее, выбрасывать же нельзя, их надо утилизировать. Продать
1: сделай
2: тоже некогда.
1: Из них на районе лебедей.
2: Да, точно.
1: Украсть свою улицу. Станешь почетным жителем.
2: Возможно, новую придется мне потом для жизни искать себе улицу.
1: В Уфе сделал, видел как?
2: И все, а вот теперь не пускают.
1: Выгнали. Попробуй здесь, может быть, тут зайдет. Так, ребят, давайте. Драйв-чат объявляется открытым. Очень скоро новости спорта. Пробежимся по РПЛ, ФСЛ, ББЛ, я не знаю, там какие еще есть.
2: УЕФА.
1: Ну, в общем, там все, что связано с спортом. А также отправимся с вами в недалекое, но очень, мне кажется, красивое, яркое путешествие по нашей невероятной стране. Да, будет у нас такая возможность. Возможно, вы поставите себе галочку на контурных картах для того, чтобы этот город посетить. Все, это планы на ближайшие 15 минут. Поехали!
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. «Автомонитор».
1: Кто бы мог подумать, что с помощью карты пробок можно узнать, на какой заправке есть бензин. Так или иначе, друзья, наша задача – рассказать вам о затруднениях, ну а выводы и решения за вами. 8.15 в Саратове, это «Автомонитор». Меня зовут Андрей Смирнов. Всем вам я желаю доброго утра и до конца дня буду держать в курсе дорожной обстановки. Сейчас на Яндекс.Картах 4 балла. Из Юбилейного затор по улице Усть-Курдюмской и улице Аэропорт от Губернской до Симбирской, а в Ленинском Шахурдина плохо пропускает поток машин от студенческого городка до онкоцентра и далее от кольца НИИ до Третьей дачной в оба направления и плотно по проспекту 50-летия Октября от Молодежного проезда до Трофимовского моста. Танкистов и Астраханская в этот утренний час загружены от Первой Садовой до улицы Московской и есть небольшие сложности на Мичурино между Радищево и Соборной как в одну, так и в другую сторону. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за дорожной обстановкой, и обо всех изменениях в ней мы расскажем ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лайса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: Энгельс, Нестерова, 100.
6: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 000 рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж. Телефон 650 500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ликвидация склада

0: «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
1: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
2: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
3: Кредит предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
4: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45 45 46.
5: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает

0: пролетает быстро. Каждый теплый день хочется провести с семьей, друзьями или на природе. Но вместо отдыха вас ждут грязные окна, уборка дома и бесконечные бытовые дела. Доверьте это «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей, мытье окон. Пока вы наслаждаетесь летом, мы создаем чистоту. «Лемур» – чистота, в которую хочется возвращаться. Город Саратов.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Квартиры с ключами? Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын. Так ломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Поехали!

0: Поехали!
1: 7 часов и 22 минуты, дамы и господа, в столице. Если где-то сейчас вы видите, что меняют асфальт, знайте, меняют его так часто, потому что там гулял Иван. Иван Броневой. И самые интересные новости спорта к этой минуте от Щок-Базух. Давайте послушаем.
2: Время спорта.
3: На

0: Авторадио. Поехали!
1: Но только в отличие от блогера, который туда всякую химию накачал в руки в своей базуке, у меня результат пирожки. Кропотливой работы ежедневной. Это все вот натуральное мое. Так вот, начнем с новостей. Причем с хороших. Российские юниорки, футболистки выиграли турнир развития УЕФА. Матч с хозяйками турнира сборной Казахстана закончился со счетом 8-0. Ранее наша сборная одержала победы над командами Беларуси 5-1 и Азербайджана 13-0. Итого, за все три матча россиянки забили 26 мячей и пропустили всего один. Вот, вот оно будущее нашего футбола. Девчонки молодцы. Ну а теперь давайте перейдем на отечественные поля. Кубок России. Второй тур группового этапа пути РПЛ завершился. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Футболисты ЦСКА в большинстве уступили Акрону 0-1. Ахмат обыграл Факел 2-1. Зенит выиграл крылья Совета, но лишь в серии пенальти. Сам матч закончился без голов. Рубин и Спартак забили по одному мячу друг другу и ушли в серию пенальти, где удача была на стороне казанского клуба. Ну и голкипер, собственно, Рубина был признан лучшим игроком матча и получил за это большую корзину яблок. Ну, я думаю, обрадовался парень. В Казани яблоки — это же на вес золота. Дальше, значит, Краснодар обыграл столичное «Динамо» 1-0. «Локомотив» уступил Ростову в добавленное время 0-1. В пользу южан железнодорожники пока, вот представьте себе, не выиграли ни одного матча в этом сезоне. В РПЛ у них ничьи, побед не было. В Кубке вот тоже без побед пока обходится, к сожалению. Алексей Батраков хоть и приехал на игру, но наблюдал за ней из фан-сектора с болельщиками. Там его и поздравляли, и благодарили. Когда вернулся он в Москву, его встретили фанаты Галатасарая. Ну, в форме, все понятно, делали фотографии, обнимались с ним. И даже хотели накинуть ему на шею вот этот фанатский шарф клуба Галатасарая. Но тот, ну, наш парень Алексей, он отстранился, отказал, сказал, что еще рано. Ну, плохая примета, контракт-то не подписан. Условия согласованы, а контракт не подписан. Поэтому, извините, давайте подождем. 4 миллиона.
2: Ну, кстати, самый дорогой игрок был российского футбола-то.
1: Но вот там он будет получать еще больше. Ну, я так понимаю.
2: 21 год. Сколько он будет получать?
1: Будет 4 миллиона евро в год. Это с учетом, правда, бонусов. И это получается 394 миллиона в год на наши деньги. Mm-hmm. Порядка 33 миллионов рублей. Месяц.
2: Mm-hmm. Недавно женился, вроде, насколько я знаю.
1: Ой, повезло.
2: Повезло.
1: Ой, повезло.
2: В Турции-то тепло. Магазины.
1: Дьюти фри.
2: Бассейны, картошка фри.
1: All inclusive. Все сладкие слова наговорили.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Бассейны, картошка фри.
2: All inclusive. Все, все сладкие слова наговорили.
1: Все, что мы знаем. Таркан концерт.
2: Как вот эта вот песня?
1: Каракаря-душнирет.
2: Вот, вот, вот эта короночка твоя. Короче, все, пока о кубке. Следим за тем, как будут развиваться события у Алексея Бодрякова.
1: Очень мощно, да? Его жене позавидовали. Не скрываю просто.
2: Не надо это комментировать, идем дальше. Так, далеко от Турции мы не уходим. Тут тренер сборной Египта пострадал в драке бывшей и нынешней жены. Звучит как блокбастер. Хасам Хасан отдыхал с супругой и на том же самом курорте случайно встретил бывшую с детьми. Между дамами разгорелась ссора, которая переросла в бойню с ударами, тасканиями за волосы, естественно, ну классика. 60-летний Хасан пытался разнять женщин, но сам попал под раздачу так, что потерял сознание. Вот это женщина, я понимаю. Ему потребовалась даже медицинская помощь, обошлось без серьезных последствий, но я думаю, надо следить за планами бывшей, чтобы не встречать ее с нынешней и как-то поаккуратнее и поизбирательнее быть. Ну, если уж видно, что ну, началась драка, ну не лезь ты туда, зачем оно тебе надо? Ну и финальная новость. Президент албанского клуба разбросал деньги в раздевалке после победы в отборе Лиги конференции. «Динамо Сити» проиграла первый матч латвийской «Ауди» 0-1, зато дома победила, причем уверенно, там 4-0. Парни так порадовали президента клуба, что он не стал себя сдерживать. Этот господин Барди, или Барди, зашел в раздевалку с криками. Ну, такого, что в эфире нельзя сказать. Ну, в целом, из того, что можно перевести, да, пи. Вот так это все делается. Швырнул на пол черный пакет с наличкой. Оказалось, что там, ну, очень много денег. Ну, 500 000, по крайней мере, евро. Что-то такое. Там какая-то такая фантастическая сумма была. Мне кажется, это круто. Видно, что человек президент этого клуба.
1: Еще надо играть. Они еще не прошли до конца.
2: Да не важно.
1: Если они еще выиграют, тогда да, они попадут и выйдут в какую-то там супер свою лигу.
2: А вот вопрос, если они еще выиграют, что он будет швырять дальше? Ключи от квартир вот так каждому?
1: Похож на какого-то из бандитского Петербурга персонажа больше, чем на президента клуба.
2: Да нет.
1: Я думаю, что если они не пройдут, то они ему столько же в пакетах принесут, наверное.
2: Ну, черный пакет с деньгами. Никогда такого не было.
1: Никогда такого не было.
2: Какой бандитский, интеллигентный человек, в библиотеке работал.
1: Всю жизнь.
2: Все, на этом о спорте. Давайте притормозим, потому что впереди еще свежая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вы копите, храните.

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
0: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campgeta.t2.ru.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
15: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
16: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
17: Авторадио.

0: В доме лежит коробочка, где мертвым грузом как раз копятся зарядки от старых телефонов.
1: Естественно.
0: С тонким штекером старые всевозможные провода для мониторов и наушники, которые сломались еще вот в прошлом десятилетии. Но
1: один работает, один нет.
0: Ну да, но если там сильно зажать проводочек, да, и воткнуть его, вспоминайте, как мы это делали. Все работает нормально. Итак, 915-459-2020, давайте прочтем еще, что там насыпали. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали!
0: Ну, пакет с пакетами — это святое, особенно когда они под мусор идут. Алексей. Я разобрал пакет с пакетами. Разобрала. Ну вот, в частном доме они разлетаются только в путь. Коробки с зарядками и не было никогда. Угу. Хлам стараюсь не копить. Плохой из меня Плюшкин. Это Инна.
1: Людмила написала. Остатки от алмазной мозаики храню. Даже себе не могу объяснить, зачем храню, но не выбрасываю. Mm-hmm. Алмазная мозаика, ну, что-то, видимо, с рукоделием связано.
0: Доброе утро. У нас, во-первых, даже два пакета с пакетами. Понял, это зажиточный человек по имени Лариса. А вот зарядки, если они сломались, я выкидываю сразу. А насчет закромов, это точно. После Нового года решили с сыном разобрать кладовку. Сколько же хлама мы выбросили? Какие-то старые смесители, разные непонятные железяки, старые ржавые закаточные машинки, формочки, которыми я точно не буду пользоваться, баночки, скляночки, старые клетчатые сумки. В них, кстати, все и выбросили. Терпеть не могу всяких хлам, если я вещи долго не пользуюсь, стараюсь либо кому-то отдать, либо просто выбросить. Вот так вот. Это вот у меня бывший муж и сын такие. Пусть лежат, вдруг пригодится. Ну, если ты не пользуешься, зачем она тебе нужна?
1: Вот разумно.
0: Спасибо, Лари, за ваше сообщение.
1: Илья написал. Куча старых флешек, в которых я даже не помню, что записано и сохранено. Старые ботинки, которые, ну, очень классные, но выбросить жалко. И это только малая часть того, что хранится у меня как артефакт.
0: Мария немного грусти добавила. Я думаю, что это тоже у многих есть. Никогда не смогу выбросить детские дневники, тетрадки с оценками и записями учителей. В их дни рождаются... Что там? В такие дни рождаются, вытаскивая эти артефакты из недр, угу, вспоминая детство. Вот. Есть даже признание моему... в любви моему сыну от девочек, одноклассниц. Вот. Невестке не очень это нравится.
1: А чё вдруг? Не понимаю.
0: Ну, там же номер, наверное, указан.
1: Все же так делали.
0: Мне тоже где-то хранится.
1: Что, признание в любви других девочек?
0: Вообще-то, знаешь, сколько валентинок я в пакете выносил?
1: Вот я бы так сейчас этот громко не говорил.
0: Нам спит еще. Не могу себе позволить. Так, 915, друзья, 459-2020. Включайтесь в процесс, пишите. Очень приятно узнавать, что у вас там лежит. Может быть, кому-то сейчас это необходимо. Вот Лариса написала старый закон. Закаточные машинки. Да, она у нас откуда? Из Самары. Да. А может быть, кто-то в поиске какой-нибудь, знаешь, такой древней штучки. Может быть, кто-то ее коллекционирует. Мы сейчас еще и организуем здесь отдел...
1: Доска объявлений.
0: Отдам в добрые руки. Угу. Почему нет? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка Аксима Крема. Бежевая. 25 на 35 сантиметров. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу.
4: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
3: в клинике Альфа-Центр здоровья.
5: Альфа-Центр здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
8: Более 30 лет завод «Металлопрофиль» создает надежные решения для кровли. Металлочерепица «Бавария», «Венеция», «Голландия», неизменная классика «Монтеррей» и «Каскад». Комплектуем под ключ, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль», Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Проспект Строителей, 12.
11: В магазинах Победа. Колбаса сырокопченая брауншвейгская совнарком. 189,90 за 200 грамм.
12: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26. Скидка 15%.
17: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область.

бизнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня. Реклама.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ну что, ребята, от классной песни такой, расслабляющей, хотя и не хочется, чтобы вы напрягались, давайте продолжим эту тему, но уже отправимся в путешествие. Прекрасное, красивое место. Я там не был, ты был?
2: Ты ж был!
1: Ну, я специально говорю, мало ли ты тоже скажешь.
2: Я нет. Ну, короче, давайте поговорим с человеком, который действительно разбирается в географии, в городах, создатель travel community 13 Travel Иван Василенко.
0: Большое путешествие. Поехали.
2: Иван, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня ты будешь нашим проводником в Красноярск. Город, который мне еще пока неизвестен, как и многим.
3: Я был.
2: Счастливчик.
3: Ну, ровно часа 4.
2: Тогда не такой уж ты и счастливый человек.
3: Был снег, белое все, и не помню.
2: Иван, нужна жесткая, плотная мотивация. Топ-5 причин посетить Красноярск.
3: Это сам город, он красивый, но на нем не будем останавливаться. Именно есть такие достопримечательности, которые обязательно нужно посетить. Это вот самая большая, по-другому сказать, длинная лестница в России. Она ведет на вершину Таргашинского хребта, и общая протяженность лестницы 1,2 километра. Она состоит из 1683 ступеней. Перепад высот с момента, когда начинаешь восхождение, и до того момента, когда заканчиваешь, 240 метров.
2: Это вот. Пятое место. Да. Дальше.
3: Оттуда, кстати, открывается вид на город и на Красноярские столбы. Вот Красноярские столбы — это такой национальный парк, природный заповедник. Здесь и тайги в этом месте возвышаются на 90 и 100 метров.

0: метров, скалы, утесы такой причудливой формы. И всего на столбах их насчитывается около 100 скал. И за внешний вид, там, местонахождение, разные имена, там, дед, ну, что-то вот в очертаниях напоминает.
1: Мой камень.
0: Внучка, бабушка, воробушки.
2: Вся семья.
0: И т.д. и т.п. Вот такие у них известные названия. Это такие скалы, они прям среди леса. Ты идешь в лесу, и просто такая скала на 100 метров. Она большая достаточно.
1: Это бесплатно, самое главное?
0: Это да, бесплатно. Но до этого нужно... 7 километров в одну сторону, пешком, опять же...
1: Это не нравится. Третье место!
0: Третье место – это остров Татш. Там все катаются на велосипедах, казалось бы, ничего примечательного, но на этом острове живет очень много сусликов. Мне кажется, вообще самая большая конгломерация сусликов в России. И есть специальные автоматы, где можно купить еду для сусликов. Они стоят, вот ждут всегда. Кучу фотографий делают люди, приезжают, все довольны, счастливые.
2: Второе место.
0: Обязательно нужно прокатиться по могучему Енисею. И прокатиться лучше всего до Дивногорска. Дивногорск – это город, который построен возле Красноярской ГЭС. Это вторая по величине, по мощности ГЭС в России, вообще одна из мощнейших в мире. И рядом находится город Дивногорск, где благоустроили набережную, которая вошла там в тройку лучших набережных России тоже.
2: Ну и, наконец, первое место!
0: Ну и первое место – это вкусно поесть, потому что Красноярск уже давно является гастрономической столицей Сибири, и наши рестораны каждый год входят в рейтинг 10 лучших ресторанов России.
1: А что там можно попробовать именно из местной кухни, которая вот только в Красноярске есть?
0: Пельмени из осетрины можно попробовать. Насколько это аутентично местно.
1: Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что мы пробовали. Морожку, строганину, оленину. Ну, это, наверное, все это есть, да?
0: Это есть, конечно.
1: Это есть. Стандартный просто завтрак. Единственное, что сколько из Москвы лететь? Это, наверное, достаточно долго.
0: Пять часов.
1: Ну да. Теперь остается выбор. Красноярск или Дубай? Куда же поехать?
2: Ну тут ответ очевиден.
1: Красноярск.
2: 100%. Спасибо за это Ивану Василенко, создателю Travel Community 13 Travel. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов.

0: клиентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
3: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм.
2: О, Инстамарт. Сервис. Город Москва. УГРН 118-744-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Авторадио.

0: 8 утра в Москве.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД раскрыли число недружественных стран, где пройдет голосование в Госдуму. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах, которые считаются недружественными. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. При этом Райдер отметил, что в недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. За последние несколько лет там были закрыты около 30 российских консульских учреждений, а российские дипломаты неоднократно подвергались высылке, напомнил посол. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
3: Про цифровой рубль.
2: Массовый запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября этого года. В ЦБ заверяют, что все крупные банки к этому готовы. Почти половина россиян говорит, что планируют сразу им пользоваться. А эксперты прогнозируют, что третья форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной со временем может выйти за рамки простого платежного инструмента. Эксперт рынка цифровых валют Виктор Першиков в беседе с Авторадио рассказал, что цифровой рубль по функциональности будет похож на банковскую карту.
4: По сути, это будет кошелек цифровой для цифровых рублей, которые будут, безусловно, предоставляться банкам, но при этом вся система будет управляться Центральным банком России. Вот здесь, по сути, самый ключевой и важный фактор, что в будущем, через, возможно, 1-2 года, этот актив, то есть цифровой рубль, он, по сути, станет одним из основных инструментов, в первую очередь, для бюджетных и социальных вопросов, то есть с высокой степенью вероятности и вопросы, связанные с выплатой пенсии, и вопросы, связанные с другими социальными отчислениями, они все будут решаться именно при помощи цифрового рубля, потому что для Центрального банка это гораздо более прозрачный механизм точечных выплат.
2: Однако цифровой рубль не подходит для оформления кредита. Это только средство расчета, отметил эксперт.
3: Про разработки.
2: В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что разработанная тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя гепатита Е на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные серологические тесты могут давать ложно-отрицательные результаты. С помощью нового набора реагентов возможно будет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания и в период, когда специфические антитела в организме человека еще не выработались. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобный подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, в том числе у пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, и проводить эффективный скрининг донорской крови. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон. Сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
5: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
5: Утром раним
1: на Авторадио.
6: Итак, дамы и господа, давайте продолжать наше веселье, наше совместное пробуждение, тем более планов на этот час невероятное количество. Во-первых, новости из автомобильного мира. Представлю вам прекрасная, невероятная подборка, которая поможет вам быть в курсе всего, что происходит. Также окунемся в мир драйв-чата, где сегодня выясняем, от какой самой абсурдной вещи вы никак не можете избавиться и какую отмазку придумываете сами перед близкими, чтобы защитить свой клад, свою прелесть, которую вы давно уже не пользуетесь. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020.
7: Но если ты про клад сказал, то я не могу не сказать про игру «Много денег» на Авторадио. У нас действительно есть клад. В банке игры накопилось 23 тысячи рублей. Партнер готов увеличить эту сумму вдвое.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да давайте-ка начнем, друзья, с того, что напомним, что 10 сентября случится третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Мы очень ждем этого дня, потому что именно тогда узнаем имя победителя, чья мечта станет реальностью. Поэтому в очередной раз напоминаю, успейте вступить в игру, пока еще есть время. Давайте, сделайте это. Тем более сегодня, если вы вступите, а времени хватит у вас, пока мы все рассказываем, в банке, сумма от которой действительно может закружиться голова. 23 000 рублей, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму еще удвоит. А это уже 46. Вот так вот утречком в четверг можно стать богаче. Для этого нужно просто совершить несколько шагов.
2: Несколько. Первый шаг навстречу своему богатству – зайти на сайт Авторадио.ру. Второй – установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Третий – хотя это даже не шаг, это просто удовольствие. Расскажите о своей мечте, опишите ее в специальном окне там же на сайте Авторадио.ру. Ну и следующий уже фактически заключительный. Внимательно слушайте наши эфиры, ждите, когда ваш номер

0: Выберет наша радиорулетка.
1: Да, далее мы с вами созваниваемся. И, соответственно, если слышим гимн, авторадио вместо гудка, вы 3000 рублей сразу автоматически забираете согласно правилам. Называйте песню, игравшую перед игровым эпизодом, забирайте сразу все 23. Ну а Зонбанк с удовольствием удвоит эту сумму, и будет уже 46. А это уже почти полтинник. Это хороший набор для шашлыков. Пикник с друзьями. Оплатить пару занятий по вокалу. Удивить всех в баре в караоке. Ну, я не знаю, что вам накидывать.
0: Да много вариантов.
1: Тем более, пятница, он не за горами. Можно так хорошо развлечь. Итак, останавливаем нашу радиорулетку. Пожалуйста.
0: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 0864. Принадлежит этот номер Владимиру из Челябинской области. Пишет он следующее о своей мечте. Купить гидроцикл, чтобы порадовать любимых внуков. Вот это хорош, Володя.
1: О, хочу быть его внуком.
0: Звоним ему. Так, ну в Челябинской области, из Челябинской области, там много водоемов. Озер очень много.
1: Значит, у него, получается, есть участок.
0: Может быть, даже свое озеро.
1: Ну, я имею в виду, где есть берег, прибрежная зона.
0: Но в целом, да. Но
1: это уже топовый дед, если у него есть свой причал.
2: Соединение с набранным номером невозможно.
1: То, что он плавает. На спине, я думаю. С кайфом.
0: На спине, но с кайфом.
1: Да, сейчас в удовольствие. А какая погода сейчас в Челябинске?
0: Не знаю, но, наверное, более-менее.
1: Ну, ты пока...
0: Более-менее. Короче говоря...
1: Создай жаришки, благодаря тому, что ожидает наш слушатель Челябинск.
0: Да, у нас под самый Новый год будет приятный сюрприз. Как сюрприз? Ну, и уже известный факт, но все равно приятно. Короче, под самый Новый год состоится 6-й дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Вот.
1: 19 сейчас в Челябе. Вот, днем до 22. Ну, не так, чтобы прям жарко, но поплавать можно. Я сейчас просто пытаюсь придумать отмазу.
0: Владимир. Ты знаешь, в целом на гидроцикле можно практически в любую погоду, если льда нет.
1: Его пока нет. Он, возможно, появится у нашего участника 10 сентября. А, возможно, появится у вас ореховая роща или дорога до участка. Может быть, новый дом. Я не знаю. Там столько желаний и мечт, которые описали наши слушатели. Возможно, одна из них точно 10 сентября у вас будет в руках. В банке тем временем ничего не изменилось, как было 23 тысячи рублей так и осталось. Запускаем нашу радиорулетку. Надеюсь, в следующем игровом эпизоде эти деньги достанутся именно вам.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: «Автомонитор». 9.15 в городе, дорожная ситуация слегка осложнилась, и на Яндекс.Картах уже 5 баллов. По-прежнему сложно выехать из Юбилейного, там стоят Усть-Курдюмская и аэропорт от Губернской до Симбирской, а в Ленинском плотно по улице Шахурдина от студенческого городка до онкоцентра и при движении обратно от торгового центра Атрио до Куприянова. Танкистов и Астраханская медленно пропускают поток транспорта на участке от Первой Садовой до улицы Кутикова, также на Сенном тесно по Большой Горной от Навигатора до улицы Астраханской. На Мичурино мало места на ее отрезке от Некрасова до Радищева, Чапаева притормаживает на участке от Советской до улицы Кутикова, а в Заводском на Холостых катится 5-й Динамовский проезд от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной в оба направления. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе, и ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
5: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
6: Весна. Время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче. Будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
7: Шоу фонтанов и лазеров. С 12 июня в Саратовском цирке.
8: 0+.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: «Твой ход, пешеход». Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ООО МКК АЗ-68.
15: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класс на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39.
16: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои.

0: финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
1: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
3: Ого, а если я разболеюсь?
1: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
4: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая 85Б.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: Великий комбинатор на службе в полиции.
7: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
6: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Скурочкин. Иван Броневой. Драйв-шоу. Поехали.
2: Настало время человека, который является настоящей турбиной нашего шоу, потому что разгоняет его до запредельных скоростей. Ну, естественно, жрет масло, как любая турбина, но зато какой КПД. Денис Курочкин и его автоновости.
1: Автоновости. Поехали.
3: Итак, самые свежие новости с грядки, ребята. Прям держите. Начнем со звонкой пощечины американскому хай-теку. Давно мы их не песочили, да, этих зарубежных производителей. В общем, что происходит? Наши водители окончательно игрались в модные электрические игрушки. И тут свежий июльский вот финальный отчет. И там зафиксирована полная катастрофа для марки Tesla. Ее продажи вообще рухнули сильно. В России вообще сразу на 80% за весь, так скажем, месяц на учет в стране встало всего 9 новых американских электрокаров.
2: Будь здоров.
3: Правду говорю.
2: Ну, как всегда.
3: И не обманываю.
2: Так вот,
3: судя по всему, но эра ажиотажа вокруг Илона Маска в наших краях официально подошла к концу. Вот так вот. А теплая летняя погода не спасает батарейки, понимаешь, от рыночных реалий. Массово люди пересаживаются на брутальные бензиновые, странно почему, и гибридные автомобили, которые не нужно заряжать от розетки посреди трассы. Так что вот сейчас их нет. И я так понимаю, что до нас они больше и не доедут.
2: Ну и в целом Тесла выглядит сильно проще, что уж говорить. Например, если сравнивать ее с электричкой Зикер. Вот Зикер выглядит гораздо круче, чем Тесла.
3: Возможно, ну и на самом деле подешевле.
2: Да, ну вот и смысл.
3: Короче, вот пропал к этому автомобилю интерес. Но для тех, кто успел уже купить обычную машину или планирует обслуживать свою старую ласточку на газу, например, появилось очень интересное исследование по таксопаркам страны. Выяснили новый масштабный тренд. Конечно, это резко, сразу даже на 30% подскочил спрос на автомобили, работающие как раз на газу. Вот так. Странно, почему, интересно. Так вот, массово люди переходят на голубое топливо, потому что цены на обычный, ну, бензин продолжают кусаться. Его бы еще найти. А экономия на газе позволяет хоть как-то удерживать тарифы на поездки от космических вот этих, знаешь, билетов. Потому что там нереально. Я один раз пытался заказать. Угу. Ну, буквально проехать 3 километра. Мне 2000 рублей выкатили. Я говорю, спасибо, пешком дойду.
2: Ну и очереди я не видел на газовых заправках.
3: Да. Так что не удивляйтесь, если вечерком к вам приедет свежий кроссовер с характерным баллоном в багажнике. Многие, кстати, жалуются, что из-за этого некуда положить свой чемодан. Ну уж извините, прогресс не остановить. Главное, чтобы оборудование стояло качественное. Ну и еще на аккорде к вам один новость, которая заставит всех водителей столицы вздохнуть с облегчением. Надеюсь, что это все-таки произойдет. А в Госдуме вышли на очень крутой... с крутой очень инициативой, которая касается правил эвакуации. Депутаты предложили полностью отменить плату за перемещение автомобилей на штрафстоянки по всей стране, если машину увозят в первый раз. По мнению, опять же, тех, кто это пытается, так скажем,
2: продвинуть
3: и озвучить, бизнес на эвакуаторах превратился в банальную обдираловку, а штраф за неправильную парковку и так бьет по карману достаточно сильно. Если закон примут, наша жизнь, мне кажется, с вами станет чуточку легче. Хотя нарушать правила мы вам категорически не советуем. Штраф достаточно большой, эвакуация. Последний раз, когда меня забирали, это было 5000. Ну, как бы, извините меня, на дороге они не валяются, поэтому действительно это было бы неплохо. На этом, я думаю, что можно остановиться. Давайте настраивайте комфортную прохладу у себя в автомобиле или где вы находитесь, кондиционерчик. Хотя лучше не надо, а то еще бензин съест. Откройте окошко лучше, мы переживаем. И поедем под лучшую музыку авторадио навстречу нашему, во-первых, драйв-чату, где сегодня обсуждаем, какую хлам, какую вещь вы все до сих пор не можете выкинуть, но и не пользуетесь. Вот у вас лежит в пакете с пакетами 3 провода. Напишите нам 915-459-2020, а еще поиграем. Забава под названием What the Fake, и там классные подарки, тоже кого-то ожидают.
1: Поехали! Драйв!

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vitauto.ru.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит Кватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Кватамбе на Авито.ру. 12+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. Нет, 770-329-54-63.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24.

0: 4 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
11: Ждут тебя, Бен, счастливые моменты!
12: Подвесы новой серии!
13: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
14: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, 8:40 на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Мы в самом разгаре и продолжаем обсуждать Плюшкиных. Вас. И зачитывать сообщение. Завалы полезного хлама. Так, тут у нас появились дачники и владельцы гаража. Иван, твои коллеги. На балконах и в гаражах хранятся стратегические запасы, значит. Сломанные триммеры. Старая резина, это не один. Куски линолеума от ремонта там в 2000 году. Банки с древними ржавыми гвоздями, которые 100% когда-нибудь пригодятся. Хотя, я не знаю, я бы ржавый не забивал, ну ладно. Включайтесь в обсуждение, ребята. От какой самой абсурдной вещи вы никак не можете избавиться и какую отмазку вы придумываете, конечно же, перед близкими? Поднять щиты, защитить гвозди. Что там еще? Давайте.
2: Так, тут

0: человек, ну, видимо, девушка с подписью «Ир». Так вот, она пишет следующее. «У меня нет пакета с пакетами».
1: Может быть, это мужчина есть. Имя же Ян, а этот Ир.
0: Ну, может. Вот это вот из викингов.
1: Да.
0: Так вот. Ну, нет, я сшила, девочка. Хотя, короче, я сшила специальную пакетницу. У нее мешок, там девочка, у нее мешок с прорезью. Я туда складываю пакеты. Провода тоже храню, потому что у меня почти все на Type-C.
1: У меня вопрос. У нас только одни девчата, я смотрю, сохраняют. Вот есть ящик, пишет Оксана, с инструкциями от техники, которую уже нет в помине. А еще есть пакет с карточками дисконтными, ну, из магазинов, которых тоже уже давно нет и не существует. Но все хранит. Оксана, сегодня тот самый день, когда можно цвет выбросить уже.
0: Тут есть мужское мнение. Сразу два.
1: Пожалуйста.
0: Значит, номер один от Валерия. Лет 20, видика не видел. И камеры. Давно уже все оцифровано. Но кассеты хранятся в коробках из-под обуви. Каждый раз думаю, ну, вроде надо выкинуть. Ну, не нужны же, но что-то удерживает, потому что, ну, пускай полежат. И второе сообщение от Дмитрия пишет, что три больших пакета DVD-дисков у него хранится.
1: О, это круто. Это можно оставить. Это потом как кассета будет. Что-то раритетное и классное. Так, от Андрюхи сообщение, что кто-то украл эллипсоид жены. Лет 10 стоял. Правда, не на балконе. Кто-то украл, понимаешь? До этого использовался в качестве вешалки. Я так понимаю, что где-нибудь, наверное, перед дверью, ну, знаешь, на этаже.
0: В вот. Уголке где-то.
1: Но, продолжает он, хорошо, что в деревне есть гараж. Перевалочный пункт между квартирой и помойкой. Может быть, он там, Андрюх.
0: Так называемое чистилище вещей.
1: Лежит, ждет распределения. Куда ему попасть?
0: Вторая жизнь или забвение?
1: Так, друзья, мы тоже ждем, когда вы к нам присоединитесь и попадете в игру What the Fake. Очень скоро она случится, будет классные задания, несложные. Нужно будет отвечать только правда или фейк, а на кону классный подарок. Так что звоните.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в течение дня в Саратове облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, но с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новинка в Барко. Заборы, жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
10: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
11: Ателье.

0: 43 14 93.
1: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. «Волга Стар» – идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. «Волга Стар» – это рай на воде.
2: 0+.
3: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем, шоколадной глазури с арахисом «Мандиоса» – 58,90. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая...

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Ну что, ребят, если вы хотите незабываемо провести выходные, то сегодня дарим такой шанс.
4: Разыгрываем два билета в парк развлечений «Остров мечты». 65 аттракционов и 5 шоу. Это все по билетам, которые мы сегодня подарим счастливчику, которого зовут Сергей.
3: Город Липецк. Сергей, привет.
5: Доброе-доброе утро.
3: Ты что, уже такой уставший немного? Наработался?
5: Нет.
3: Просто познал...
5: Только еду на работу.
3: Но я думал, познал эту жизнь, меня уже ничем не удивить. Я уже все понял. Мне уже безгранично, понятно. Ну давай, Сережка, ты если едешь на работу, притормози, пожалуйста, подними ручничок для того, чтобы тебя ничего не отвлекало. Запомни правила. Подарок у нас классный. Я думаю, что когда ты выиграешь и посетишь остров мечты, у тебя в голосе появятся все-таки нотки радости. Готов услышать правила?
5: Готов. Давай. Но я их знаю.
4: Но на всякий случай напомню, а еще для слушателей, которые будут болеть за тебя или не будут болеть за тебя, никто не знает. Короче, 10 новостей сейчас буду тебя озвучивать в быстром темпе. После каждой новости ты говоришь, правда это или фейк. Другие слова не используем в нашей игре. Попадешь в 5 или больше новостей, все, обещанные билеты достанутся тебе. Ну а если меньше, то и не рассчитывай.
3: Понял?
5: Обязательно попаду.
3: Попади, Серег, давай, ставки сделаны, поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
4: Мужчина отсудил компенсацию у девушки, которая не захотела с ним делиться едой на свадьбе.
5: Правда.
0: Правда?
4: Социологи заявили, что очереди на заправках укрепляют социальные связи и помогают завести друзей.
5: Правда.
4: Видимо, в них ты не был.
3: Нет, друзей завел просто.
4: В Красноярске дорожная камера штрафовала девушку из-за слишком большой груди.
5: Фейк.
0: Правда?
3: Хочу подробностей.
4: Будут. Челябинские ученые выяснили, что они гораздо сильнее британских ученых.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Самую уродливую собаку в мире выбрали в США.
5: Правда.

0: Правда?
1: Чемпионат по гонкам на ступах организовали на Кудыкиной горе.
2: Фейк.
1: Канье Уэст заявил, что на своем концерте в Санкт-Петербурге организует бесплатную трибуну для российских рэперов.
2: Фейк.
1: Москвичка обвинила любовницу мужа в том, что та копировала ее жизнь.
2: Правда.
0: Правда.
1: Госуслуги начали искать россияны, которые не хотят поднимать демографию.
2: Фейк.
0: Правда?
1: Нет. В Госдуме предложили официально запретить плохо работать.
2: Правда. Фейк.
3: Но не получилось у нас 9 из 10.
1: Ну, близко.
3: Чуть меньше.
2: Почти.
3: Будьте любезны, что там про камеру было?
1: А на самом деле все достаточно прозаично. Штраф за непристегнутый ремень. Сейчас понятнее?
3: А, да.
1: Ремень провалился. Ну, спрятался. Ну, как это сказать, я не знаю, но все поняли.
3: Утонул.
1: Утонул в объятии.
3: Я думал, как ее могли штрафить? Неужели это машина такая шла? Итак, ладно, подводим итоги Сереге. 6 правильных ответов. 6 выстрелов позволили ему забрать у нас подарок и купаться в этих аплодисментах. Мы тебя поздравляем, Серега. 2 билета.
2: Ура.
3: Остров мечты, ура-ура, твои. По ним ты сможешь также кричать на экстремальных аттракционах, которые ты посетишь. И вполне себе спокойные, ну, надеюсь. Там будет просто ура-ура. Как раз для отдыха не только тебя, но и с детьми. Так что welcome.
1: Ну и самое главное, что эти билеты дают возможность прийти на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну или покататься на аттракционах в любой другой удобный для тебя день уже вот с августа. Так что бери близких и отправляйся отдыхать на всю катушку.
3: Да, классно будет у тебя там и настроение, и время, и я надеюсь, что в голосе тоже появится этот позитив. Ну, слышно, что устал.
2: Классно, вообще все позитивно. Денис, Иван, вам большое спасибо за то, что вы дарите прекрасное настроение.
3: Серег, ну, спасибо тебе большое.
1: Приятно, Серег.
3: Приятно, правда. Прям вот как будто за одним столом сидим. Классно, хорошего тебе дня. Давай, звони нам еще в следующий раз, когда будет возможность, а мы плавно переедем в новый час. Там нас ожидает кинокритик Николай Никулин. А хотелось бы Серегу сюда, да? Собственно, а еще поговорим вместе про отмену штрафов. Что это за отмена штрафов? Что туда входит и будет ли это
1: работать?
3: В общем, серьезную тему поднимем, но уже в следующем часе. Поехали.
4: What? The fake.
5: Поехали.
6: Реклама спонсора.
7: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-05.
5: Реклама.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных

0: дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России будут сдерживать цены на сахар. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,04%. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. В Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен.
2: Про мошенников.
1: Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, социальных сетей и облачных сервисов. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. После ввода логина, пароля и кода из СМС на поддельной странице мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты рекомендуют проверять настройки DNS, удаленного доступа к роутеру, обновить его

0: прошивку и сменить пароль администратора. Также не следует игнорировать предупреждения браузера и устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов.
1: Про образование.
0: Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу Минпросвещения. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. В среднем на одно бюджетное место в рамках основной приемной кампании этого года поступило свыше 3 заявлений. Кравцов связал рост интереса молодежи к поступлению в колледжи и техникумы с перспективами профессионального образования.
1: Про школу.
0: Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает лишь общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТа и с учетом мнения участников образовательного процесса, каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. При покупке формы эксперт рекомендовал обращать внимание на маркировку. Этикетка должна содержать сведения о производителе, составе ткани и рекомендации по уходу. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
3: Авторадио. Номер

0: Дамы и господа, мы рады приветствовать вас в этом замечательном месте на волнах Авторадио по случаю невероятного события. Третий час нашего невероятного драйв-шоу «Поехали» продолжается. Мы готовы явить миру то, что мы подготовили в нем. Итак, здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: И вот чем мы займемся. Мы обсудим кино. Стоит ли тратить... Сколько оно сейчас стоит, я даже не знаю.
1: Кино? Билет в кино? Да, дорого, 700-800 рублей, да.
0: Ух ты ж! Ну вот надо выбрать, на что их потратить. Николай Никулин нам в этом деле поможет, наш кинокритик. А после будем подводить эти драйв-чата.
1: Да, сегодня мы обсуждаем, что у вас хранится где-нибудь в гараже, я не знаю, в коробке, в пакете с пакетами и так далее.
0: Вдруг, извините, воспользуюсь служебным положением, есть уличный фонарь у вас большой, вот, который вешается на опору?
1: Ненужный.
0: Приму в дар.
1: Короче, рассказывайте. 915-459-2020.
0: Явно есть у кого-то. Посмотрите. Разгребите залежи.
1: Посмотрите, найдите, принесите. Три ключевых глагола.
0: Не, ну я сам заеб. Все, пишите, продолжаем.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Итак, друзья, свет уже гаснет. Проходите, пожалуйста, в кинотеатр для того, чтобы узнать, какой фильм сегодня посмотрим. У нас есть, как он говорил, Николай Недворай.
1: Николай Недворай.
0: Николай Николин, кинокритик. Вашему вниманию. Давайте узнаем, что завезли все-таки в отечественные кинотеатры. Поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Коль.
1: Привет.
3: Денис Иван, доброе утро. Действительно, хочу вам сообщить вот такую прекрасную новость. У нас в отечественных кинотеатрах выходят две большие картины. Это две большие премьеры, зарубежные премьеры. И они потенциально, сейчас об этом говорят все эксперты и, естественно, кинокритики, потенциально должны разорвать этот прокат. Это два главных кассовых гиганта. Итак, начну с первого. Называется «Мотор Сити». И у него очень интересная судьба. Еще несколько лет назад Тимур Бекмамбетов, наверняка известный всем вам и нам, и мне, говорил о том, что работает над серьезным боевиком с Аланом Ричсоном в главной роли. Боевик называется, кстати, «Мотор Сити». И у него очень сложная судьба. «Мотор Сити» запускался еще в 2009 году. Этот сценарий писали очень долго, переписывали. Он даже попал в черный список лучших нереализованных сценариев. Потом все-таки Тимур Бекмамбетов ушел в сторону. И за этот фильм взялся другой режиссер. Есть такой Потси Панчиролли. Человек, которого сравнивают с Тарантино. Но не по части диалогов, а скорее по части, знаете...
0: Картинки такого... и съемки?
3: Да, экшена, драйва. Mm-hmm. И самое интересное, что «Мотор Сити» — это кино... Действия разворачиваются в Детройте, это 70-е годы. И действительно, Алан Ричсон в главной роли. Кстати говоря, этот человек сегодня один из главных таких, ну, наследников Джейсона Стейтема. Человек, который снялся в...
0: С одним лицом ты имеешь в виду?
3: Ну, можно сказать, да. Он, например, снялся у Гая Ричи в Министерстве неджентльменских дел в одной из главных ролей. Он сейчас сыграл в сериале «Джек Ричер». Помните, был такой в свое время фильм? С Томом Крузом, но Том Круз явно, конечно, не качок, а вот Алан Ричсон больше походит на этого главного героя. И вот он появился в «Мотор Сити», чтобы всех победить и всех порезать и защитить еще Шейлин Вудли,
0: а
3: который играет здесь в главной роли.
0: Есть, есть опять тренд на качков, да?
3: Да
0: вот
3: есть
0: все
3: есть
0: больше
3: тренд.
0: И больше их появляется.
3: Да, конечно, но...
1: Давно не было же. Ну, Стэтом не качок же, он такой, ну, сухой, рельефный, а здесь прям вот опять габариты в
3: моде. Ну, главный запрос просто на хороший боевик. А знаете, что такое хороший боевик на самом деле?
0: Ну?
3: Это не лишние диалоги, а хорошо поставленные бои. И надо сказать, что эта картина как раз отличается тем, что здесь практически нет диалогов, практически немое кино. Здесь сплошной экшен, и вот этими жестами, мимикой и кулаками... Ну, сюжет двигается дальше. Это очень интересно. Другая картина в оригинале называется «Жертвоприношение». В российский прокат она выходит под названием «Жертва обстоятельств». И тут просто обратите внимание на состав. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович, Венсан Кассель. Вопрос. Какой режиссер мог собрать такой звездный каст, такое количество...
0: Не Спилберг.
3: Не Спилберг, это Роман Гаврас, французский режиссер. Да, вы можете сейчас задаться вопросом, а это вообще кто? На самом деле, это очень известный клипмейкер, и я не такой специалист в музыке, но вы, друзья, наверняка смотрели,
0: знаете, демо, Джей это все его
3: Си, Канье Уэст, это человек, который снимал для этих людей клипы. Вот.
0: Я перечислил тоже хорошие клипы.
1: По нашему мнению.
3: В общем, человек, который, кстати, даже и снимал уже кино, например, «Мир принадлежит тебе» с Венсаном Касселем и Изабель Аджани, человек, в общем, известный в индустрии, решил снять такую притчу. В общем, на греческом острове, похожем на Санторини. Почему похожем? Потому что в фильме не проговаривается, но мы-то знаем, что это Санторини. Есть вулкан, и он, кажется, скоро станет активным, и, кажется, скоро всех эта лава занесет куда-то в другой мир. И, в общем, устраивается...
1: Последний день Помпеи? Что
3: это
1: такое?
3: Очень похоже, только. Это скорее похоже на «Треугольник печали», если помните. Это сатира на богатое общество. То есть, смотрите, светская вечеринка, устраивается огромное количество известных гостей, и вбегают террористы, как раз одна из главных террористок — это Аня Тейлор-Джой. Знаете, над ней всегда смешно как бы подтрунивать, потому что она всегда очень крутая, при этом всего 40 килограммов. Но может раскидать всех. И,

0: общем, она говорит: друзья, есть такое пророчество, действительно, вулкан скоро всех унесет, надо принести в жертву трех богачей. Ну, а как это будет происходить, посмотрите, это смешно.
1: Комедия в итоге?
0: Это именно сатира, знаете, комедия, ага, это про все, а сатира это конкретно на социальный слой, то есть на богачей. Посмеемся над тем, как им трудно.
1: Это мы за. Да, посмеемся, как живет про него.
0: Еще принесем жертву.
1: Все, дамы и господа. Человек с гаражом, что ты на меня так смотришь. Николай Никулин был в нашей студии. Классные фильмы. Спасибо большое.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 10.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 4 балла, и больших проблем в движении не наблюдается. Тем не менее, есть где постоять. По-прежнему стоят Усть-Курдюмская и аэропорт. От Губернской до Симбирской, а в Ленинском районе сохраняются сложности по Шахурдина от торгового центра «Атрио» до Куприянова. Загружена Большая Горная от Степана Разина до улицы Астраханской, тесно по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова и мигает стоп-сигналами Соколовая между Радищево и Чапаева. Ну а в Заводском районе на пересечении проспекта Энтузиастов и Авиастроителей случилось дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны. Если же пользуетесь транспортом не личным, но общественным, напомню, что с сегодняшнего дня на 42-й маршрутке придется платить уже 55 рублей вместо 48, а маршрутки 94 и 99 подорожали до 50 рублей. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-700-600-3-5-2. Окошкина!
6: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос», 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. Волга Стар. Идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. Волга Стар. Это рай на воде. 0+.
10: Ликвидация склада «Соль». «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
2: Так тебе по фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
4: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: 17 августа во Дворце спорта «Юность» новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
9: Реклама на авто.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», где каждая минута проходит с пользой. Сегодня, вот прямо сейчас, хотим с вами обсудить, что в Госдуму направили законопроект, по которому могут отменить 28 административных штрафов. А это все, чтобы вы понимали, наши кровно заработанные деньги. Часть штрафов напрямую связаны с автомобилистами. Если вы думаете, что мы эту тему не обсудим и не углубимся, то зря вы так думаете.
2: Сегодня у нас в гостях представитель партии, выдвинувшей такую инициативу, Элеонора Кавшар, пресс-секретарь лидера ЛДПР.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Элеонор, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, друзья.
1: Расскажите нам, почему возникла такая необходимость и как составлялся список тех нарушений, за которые можно отменить штраф?
4: Предлагается отменить штрафы, которые не несут общественной опасности прежде всего. Эти штрафы либо уже устарели, они не актуальны, они носят технический, либо формальный характер и не влекут рисков, самое главное для людей, для нашего общества.
1: Угу.
4: Здесь вот, например, можно привести штраф за отсутствие при себе водительского удостоверения, полиса ОСАГО. Сейчас ведь многие документы можно предъявить в электронном виде. Они доступны на государственных услугах.
1: Да, открыл, показал.
4: Но бывают, конечно, случаи, когда не могут ни открыть, ни показать. И с собой не взяли. Здесь уже все-таки неотвратимость должна быть наказание. Но вот на что хотелось бы обратить внимание, что все-таки государство должно реагировать не фискально, а заниматься профилактикой. Наказание всегда должно быть соизмеримо деянием. Вот такой принцип в основе.
2: Элеонор, я слышал, что еще штрафы за тонировку могут уйти.
4: Да, есть такая инициатива, она касается смягчения требований к тонировке с постепенной ее отменой. Сегодня предъявляется требование к тонировке, светопропускаемость 70, она достаточно высокая, есть предложение по смягчению, особенно для тех водителей, у кого есть медицинские показания к этому. Ну и, как я сказала в начале, предложение впоследствии совсем уйти от этого штрафа, от запрета тонировки боковых стекол.
1: Угу.
4: Кроме того, есть предложение отменить штраф за случайное нарушение правил установки госномера, если это не связано с тем, что была попытка скрыть регистрационный знак.
1: Листиком.
4: Там,
1: осенним.
4: Например, да.
2: Или компакт-диском, пролетающим мимо. Серьезно?
4: Или дырочку не там просверлили в госномере. Если нет злого умысла и нет желания скрыть регистрационный знак, то, конечно, человека нужно простить, предупредить и не штрафовать. Тоже такое очень бытовое нарушение. Часто люди, делая это, не знают, что не нарушают закон, а оказывается, что за мойку автомобиля на собственном участке можно получить штраф.
1: Угу.
4: Вот если нет вреда окружающей среде, нет вреда соседям своим, то тоже предлагается этот штраф отменить. То есть, когда, конечно, это в производственных масштабах заставляют
1: мойку себя на участке организовал,
4: да.
1: Тогда да.
4: А если просто человек привел автомобиль свой в порядок на своей же земле, то зачем его за это штрафовать? И тоже такое часто встречающееся нарушение за регистрацию автомобиля, когда был нарушен срок регистрации автомобиля. Есть объективные причины, сейчас их становится все больше, связано с доставкой, с таможенным оформлением. Угу. Если есть объективные причины, то предлагается человека за это не штрафовать.
1: Угу. Но, насколько я знаю, сейчас штрафы за все эти нарушения не такие уж и большие, 500 рублей.
4: Сумма, на первый взгляд, небольшая, но все-таки может ударить по кошельку наших автолюбителей. Плюс временные расходы, психологические напряжения для автомобилиста. Поэтому, если штраф небольшой, то давайте его отменим. Угу. Будем все-таки формировать среди них культуру и рассказывать, а не сразу штрафовать.
2: А не приведет ли отмена такая штрафов к снижению дисциплины в итоге на дорогах?
4: Безусловно, нет. Все-таки дисциплина на дорогах зависит не от количества штрафов, а от их справедливости и неизбежности наказания за действительно опасные деяния. Водитель будет четко понимать, что за опасное поведение наказание неизбежно, а за малозначительную ошибку сначала будет у него предупреждение и объяснение. Кроме того, отмена штрафов не означает отмену контроля. Речь здесь все-таки идет за более разумную модель, когда есть предупреждение за первое малозначительное нарушение и уже жесткая реакция, если есть повторное и опасное деяние.
1: А как инициатива повлияет, например, на работу дорожных камер и нагрузку на того же самого инспектора?
4: Ну, предполагается, что нагрузка все-таки на систему администрирования, она снизится. И вот камеры, которые у нас установлены, они могут быть переориентированы на фиксацию нарушений, которые действительно влияют на безопасность движения. Здесь можно говорить, про, например, про скорость, проезд на красный свет, движение по встречной полосе, нарушения на пешеходных переходах и перекрытии.

0: перекрестках. Здесь вот инспекторы смогут меньше времени тратить на вот эти формальные технические штрафы, малозначительные штрафы, а переориентировать свое внимание на более опасное поведение участников дорожного движения. Контролю трезвости, например, уделять больше внимания и помощи участникам движения. Я думаю, что это более значимо
1: для
0: безопасности. Камеры не отключаются, безусловно. Контроль здесь не исчезает. Просто, как я уже сказала, будут сменены приоритеты.
2: Так, но если штрафы отменят, то при каких последствиях их могут потом вернуть?
0: Вы знаете, вообще вот эту реформу можно оценить по понятным показателям. Это и динамика ДТП, число повторных нарушений, уровень загруженности инспекторов здесь тоже можно учесть, количество обжалованных штрафов и вообще отношение граждан к такой системе. Если мы сделали анализ, и он показал, что есть рост аварийности, число повторных правонарушений увеличилось, есть злоупотребление со стороны водителей, то, безусловно, нужно систему пересматривать. То есть понятные показатели, они измеримые, проанализировали и приняли решение. Я считаю, что такая система отмены глупых штрафов, неактуальных, необъективных, которые уже не соответствуют времени, приведет к позитивной, а не к негативной динамике.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Леонора. Друзья, надеемся на вашу сознательность и то, что даже с отмененными штрафами вы не будете расслабляться и не будете, в том числе, нарушать закон.
2: У нас в студии была Леонора Ковшар.
3: Поехали!

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на avito.ru. 12+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Поздравляю.

0: ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами по досрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44. ЕНН 770-329-54-63.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: «Авторадио».

0: Авторадио.
1: Итак, ребят, давайте подводить итоги. Итоги нашего сегодняшнего драйв-чат, который мы посвятили, конечно же, одной из интереснейших тем. Напомню, что специалисты выявили и выяснили потрясающую вещь, исследовали, что, оказывается, у 95% жителей нашей страны дома есть вот эти закрома, артефакты ненужных вещей. Начиная от пакет с пакетами, но это хотя уже нужная вещь, да, тут у нас... не переубедить, но всевозможные забытые провода и тому подобное, которые мы храним и долго от этого не избавляемся. Почему и по какой причине, непонятно, но каждый второй отвечал, ну, вдруг будет нужно. Действительно, да, когда пригодится провод от Nokia, мы не знаем. Ну так вот, признавайтесь, какой у вас полезный хлам, как вы считаете, годами вы храните дома, в смысле, вдруг пригодится, и за какую вещь вы готовы поднять щиты. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Есть еще время оказаться в числе тех, кто написал и будет озвучен. Давайте, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Мне нравится Денис. Сообщение его, которое пишет: «Ребята, привет, я теперь ничего не выкидываю. У меня появился друг». Угу. Плюшкин, так называемый, которому все нужно. Вот не поверите, так удобно, что вот что-то тебе не нужно. Звоню ему, он приезжает и забирает. Еще и вывозит, понимаешь? Ну, куда-то на дачу, наверное. Куда-то еще.
2: Интересно.
1: Интересно. А может быть, сдает?
2: Или
1: деньги
2: про
1: на это дает, получает.
2: Да.
1: Кто его знает. Я, кстати, такого видел одного товарища, правда. У меня есть друзья, которые держат, ну, точку, так скажем, где продают всевозможные

0: электронику. И рядом с ним стоит другой товарищ, который продает какие-то прям такие, знаешь, вот из забытого времени вещи. Там, тетрис, еще что-то.
1: Телефоны, да. Телефонные аппараты стационарные,
0: да,
1: домашние. Я понял,
0: у него столько всего, это, знаешь, такой уникальный отдел подарков забытых вещей. Да. Я спрашиваю, говорю, а у него все новое? Он говорит, не, он в том-то и дело. Он ездит, у друзей собирает, все собирает. Или на каких-то вот отдам даром. Все это потом чистит, упаковывает и выставляет под видом, что, ну, типа, возьмите, классная вещь. И знаешь, сколько он денег на этом имеет?
1: Нормально, он
0: может
1: на этом
0: быть,
1: денег
0: это,
1: имеет.
0: Вот есть, этим друг и занимается.
1: Вполне. Да. Я таких людей тоже встречал в жизни. Так, тут Рона написала. И Наталья из Комсомольска, у нее такой ник. Короче, большая железная баночка из-под конфет у меня есть. А вместо конфет ассорти из разнокалиберных, разноцветных пуговиц и прочей БУ фурнитуры. Иногда спасает при срочном ремонте или в творческих задумках. Вот. Вот эти железные банки.
0: Классное сообщение от Виктора, который пишет: «Доброе утро всем! По наследству достали старинные часы, починил пружину, почистил и раздался бой курантов. Так приятно было слушать перезвон, но полуночные звуки мешали детям спать. А потом они сделали современный ремонт, и часы туда, ну, не вписываются в интерьер. Пришлось снять и убрать в каморку. Посмотрел на огромные часы в антиквариате, но рука, ну, не поднимается продать. Так и лежат. 21 год». Ну, на дачу можно, Виктор, отвезти, это же всегда красиво. Пришлите фотку.
1: Нацелился уже.
0: Не, ну, знаешь, есть интерьеры, куда они вписываются.
1: Конечно.
0: Баню, знаешь, бам-бам, настроить же их можно. Время, пара, там еще что-то. Но такие вещи, они, понимаешь, их жалко выбросить.
1: Да жалко,
0: там еще половина ручная работа. Они уже идут с историей.
1: Тут Мария написала, мне очень нравится ее сообщение. У меня есть коллекция флажков со всех дискотек Авторадио.
0: Ох ты ж, это потом действительно в музей можно сдать.
1: Да.
0: Светлана, у меня есть коробочка, а в коробочке лежит все. От мал до велик. С каждым годом эта коробочка все плотнее и
1: так,
0: полнее.
1: Сейчас пока много вопросов.
0: Что там лежит на дне коробочки?
1: Да.
0: Я уже и не знаю. Ну, то есть, она просто туда складывается.
1: Ага.
0: У меня такая же есть, ребят, дома, как его, оставшийся от прабабушки.
1: О.
0: Деревенский, очень классный, здоровый горшок.
1: Угу.
0: Прям горшок такой, знаете, в который раньше в печь ставили, готовили в нем.
1: Так.
0: И он тоже никуда не вписывался, но мы его поставили прямо на самом видном месте. Ну и потихонечку туда что-то закидываем, что-то, знаешь, когда на кухне валяется, ну не видно. Там какая-то мелочь, флешка, еще что-то, карточка. Я, кстати, там ее нашел, искал ее код.
1: Так.
0: Но в итоге там, извините меня, этот...
1: Горшок?
0: Горшок, в который там, может, 7-литровый. Я там же уже не знаю, что там на дне.
1: Может, клад какой-нибудь?
0: Может быть. Представляешь?
1: Горшочек золота.
0: Да. Классно, ребят, что вы сегодня немножечко взяли да пошурудили у себя там на балконах. Но давайте подведем вывод такой, что, ну, да, под раковиной шуршит пакет с пакетами. В шкафу лежит коробка телевизора, если вам так спокойнее. Главное, чтобы этот хлам... не потом, знаете, как вот появляются картинки, когда уже вываливается прям с балкона, и ты такой палкой с веслом пытаешься пробраться на кухню. Вот до этого доводить не надо. А так, ну если вам спокойно, ну почему, пускай будет.
1: Приятные мелочи.
0: Да, я коробки все храню. Реально все. У меня даже пленка на телевизоре.
1: И пульт в пакете. Да, да, да.
0: Это я.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100. В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
7: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей, 12.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на Marketplace. Промокод «Радио26», скидка 15%.
11: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-505-00-84-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
12: Цените.

0: Акции ограничены. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenant Leader на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
1: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Медгард Энгельс мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
2: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на авто.

0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, ребят, вот и пролетели наши три часа, мне кажется, с улыбкой, с музыкой. Вы явно получили удовольствие.
2: Да?
3: Ну а какие варианты?
1: Ну напишите. Ну,
3: когда было иначе?
1: Ну что, мы тоже не идеальные. Нет, да, не идеальные.
3: Но нам об этом никто не говорит.
1: Ну, я говорю, напишите. 915-459-2020. Еще нет-то, ребят, мы же всегда с вами на связи. Причем не только мы, но и наши коллеги, которые целый день и даже ночью и на протяжении года всегда остаются с вами онлайн. В том числе и благодаря музыке, благодаря нашим порталам, благодаря тому, что мы вообще все делаем, и это только для вас. Вот сегодня поделились о том, как поехать в Красноярск, какие точки там обязательно посмотреть, для того, чтобы сфотографироваться и поставить очередную галочку на нашей контурной карте необыкновенной страны. Если вдруг не хотите никуда ехать, можно выйти хотя бы, ну, чуть-чуть проветриться, дойти до кино.
3: Да, там два отличных фильма нам посоветовал Николай Никулин, наш кинокритик. Называется «Мотор Сити», если хотите, боевика с минимум слов, и «Жертва обстоятельств», если хотите, такой ироничный фильм с легким уровнем сарказма касательно богатых людей.
1: Ну, а также были новости спорта, автоновости, все это для того, чтобы вы были в курсе и в числе первых обладали информацией, чтобы хоба, и щелкнули в случае чего знаниями. На этом прощаемся, оставляем вас в надежных руках наших коллег и встретимся уже завтра. Или да, завтра. Или нет.

0: Ну, короче, это сюрприз. В 7 утра приходите, включайте авторадио, а там уже поймем, будем мы или нет. Да, все бывает, может и не будем. Или будем. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем хорошего дня, пока.
1: Счастливо отдыхайте, ребят.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На авторадио. Реклама.
3: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-Банк.
5: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Оферта.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уровень воды в Туре в Тюмени опустился. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Тура впервые после мощного паводка опустилась ниже отметки 8 метров. От критического уровня 850 сантиметров ее теперь отделяют уже 54 сантиметра. Однако режим ЧС в Тюмени пока сохраняется. Сам по себе уход реки ниже критической отметки не означает, что паводок для города полностью закончился. На потопленных территориях вода продолжает уходить значительно медленнее, чем падает уровень в русле. Одна из причин – состояние грунтов. После нынешнего паводка они остаются сильно переувлажненными, а уровень грунтовых вод по-прежнему высокий. Если река продолжит терять по 6-10 сантиметров в сутки, то ситуация выправится за 3-4 недели. При этом новые осадки способны замедлить спад.
0: Про атомную станцию.
1: Запорожская атомная электростанция снова потеряла внешнее энергоснабжение. Для обеспечения собственных нужд станции были задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС, пишет «Известия». Персонал станции контролирует параметры работы оборудования и принимает все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков. МАГАТЭ проинформировано о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения и перехода на резерв.
0: Про валюту.
1: На этой неделе курс доллара на Форекс превысил 85 рублей впервые с 20 марта. До конца года курс доллара может еще вырасти. Многое будет зависеть от мировых цен на нефть и антироссийских санкций. Подробнее о том, что ждет российский рубль, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
2: У нас август и сентябрь традиционно плохие месяцы для рубля, да и для экономики тоже. И это объяснимо, потому что лето – это спрос максимальный на валюту. Страны тех, кто все-таки у нас выезжает за рубеж. Плюс у нас Минфин изменил правила скупки, тоже там способствует девальвации рубля. Ну и, конечно, на закупки дизеля, которые необходимы для уборочной кампании, а продажа рублей тоже увеличилась. Да? Вот эти все причины приводят к тому, что рубль начал ожидаемо падать. Думаю, он закрепится в районе 90 плюс-минус к доллару, будет в этом диапазоне колебаться, сильно девальвации я не ожидаю.
1: Для тех, кто планирует покупки за рубежом, отпуск или крупные расходы в валюте, ослабление рубля означает рост стоимости таких трат в рублевом эквиваленте уже сейчас. Конкретных рекомендаций, когда и сколько валюты покупать, эксперты не дают. Такое решение каждый принимает, исходя из своей ситуации.
0: Про нас.
1: За последние три месяца 82% опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с проблемами при попытке открыть отечественные сайты через зарубежные браузеры и приложения. У 35% респондентов сбои возникали часто, у 28% иногда. Только каждый пятый ни разу не столкнулся с проблемами доступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Telecom Daily. 71% пользователей отметили, что российские интернет-сервисы в целом стали работать менее стабильно. Для 18% опрошенных, которые столкнулись с нестабильным подключением к сайтам, проблемы уже обернулись сложностями с повседневными делами. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

знаете, театральный сезон традиционно начинается в начале сентября, пока все спектакли на паузе, даже у Полины Гагариной. А вот кто у нас здесь неутомимый, так это Авторадио. Конечно же, нам что ни день, то радость. Ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Никаких передышек. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Призовой фонд этого сезона. Что же делать? Нужно менять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делиться своей мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно, потому что совсем скоро еще одна мечта будет исполнена. 10 сентября не зря обведено у вас красным. Миллион напоминаний стоит, потому что в этот день у нас состоится третий суперфинал. Узнаем имя нашего счастливого мечтателя, исполним его желание в эфире главного автомобильного радио страны и поедем дальше к четвертому суперфиналу. Ну, не будем торопить события, мы пока насладимся ожиданием чуда. 10 сентября оно и случится. Да и сегодня тоже у нас, я же говорю, каждый день радостный, потому что пока мы движемся в направлении третьего суперфинала, играем на деньги. В банке сейчас 23 тысячи рублей, в любой момент сегодня позвоним и отдадим вам эти деньги. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш 46 тысяч рублей на горизонте. У микрофона Олеся Соболева, с вами вместе буду исследовать этот четверг. Классного дня!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 11.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 4 балла и затруднений в движении немного. На улице Аэропорт, тесно на ее отрезке от Строительного рынка до Симбирской, Танкистов и Астраханская тормозят от Первой Садовой до улицы Кутикова, в заторе улицы Рахова от Советской до Большой Горной, Чапаева бампер в бампер продвигается от Советской до Московской и есть небольшие сложности в Ленинском районе по Московскому шоссе от Магистральной до Буровой. Также в этот час в Энгельсе стоит Лесозаводская от Трудовой до моста. Кроме того, скоро Лесозаводская будет вставать на ночной ремонт. На ее участке от Советской до моста через Волгу введут временные ограничения на движение, остановку и стоянку транспорта. Действовать ограничения будут с 22 по 31 августа в период с 10 вечера до 6 утра. А для объезда предлагается альтернативный путь до мостового перехода Саратов-Энгельс через поселок Дачный по нижнему дублеру Лесозаводской. Пока это вся информация, а ровно через час мы снова обсудим дорожную обстановку в городе на Авторадио 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен.
5: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль» 45-45-46.
9: Мама, папа, а вы знаете, где меня по-настоящему слышат? В кораблике. Детский сад «Кораблик» — это пространство, где я развиваюсь и дружу. У нас круто. Взрослые учатся с нами, а мои идеи превращают в проект. Здесь каждый ребенок важен, каждый гений.
10: 1 сентября в Энгельсе мы открываемся в новом современном формате. Начальная школа, детский сад. Запишитесь по телефону. +7 987 366 01 33.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
12: Окошкина. Шоу фонтанов и лазеров.
13: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
14: С 12 июня в Саратовском цирке.
15: 0+.
16: Нап,

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования.

0: 25 11 33.
1: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки, полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: НКК АЗ-68.
4: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Отказская, дом 66, корпус 2.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сотрудники ФСБ задержали 59-летнего жителя Крыма, передававшего Украине данные об объектах погранслужбы ФСБ на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Передаваемые сведения в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсии и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Задержанного заключили под стражу. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В основной период приемной кампании в колледже и техникумы России абитуриенты чаще всего подавали заявления на специальности «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением» и «Лечебное дело». Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. В топ-5 также вошли туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Всего в основной этап приемной кампании поступило около 4000 заявлений. В рамках приемной кампании этого года документы в российские университеты подали около 1 200 000 абитуриентов. Лидерами по популярности среди специальностей в вузах стали инженерные направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Более половины опрошенных россиян этим летом не убили ни одного комара. Среди тех, кто все же вступил в борьбу, каждый пятый ликвидировал от 11 до 50 особей. Еще 6% респондентов заявили, что сталкивались с насекомыми, но принципиально не убивают комаров. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос, проведенный ко дню комара. Такая необычная дата отмечается сегодня. Основная задача этого дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики, найти способы борьбы с ней. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Я тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру.

0: Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
3: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Авторадио.

Ну, согласитесь, одних слов для любви мало. Хотелось бы действий и поступков, ну, чтобы как-то проявлять свои чувства нагляднее. Что, собственно, мы и делаем изо дня в день в эфире Авторадио. Прибавляйте громкость своего приемника, ловите большущий привет Олесе Соболеву у микрофона. Не только о любви мы с вами будем говорить, ну и, конечно же, о правилах дорожного движения. Вы помните, что у нас в эфире был классный проект, он, между прочим, продолжается, и уже завтра в эфире Авторадио финал этого самого проекта под названием «Игра по правилам». 7 недель наши слушатели показывали свои знания ПДД в специальном тесте на сайте Авторадио.ру, сражались за звание.

0: Они лучших, чтобы попасть в эфир. И вот сегодня подведены итоги и объявлен рейтинг финалистов на сайте Авторадио.ру. На 7-м месте Татьяна из Хабаровска, на 6-м месте Жанна из Саранска, на 5-м Юлия из Москвы, на 4-м Рустам из Уфы и на 3-м Валерий из Саранска. Всех мы поздравляем, конечно же, и внимание, лидеры рейтинга Ирина из Уфы и Наталья из Курска. Именно они встретятся завтра в финале проекта «Игра по правилам» на Авторадио, и мы узнаем, кому же достанется главный приз – современный смартфон. Уфа и Курск, поддержите своих участников. До встречи в финале. Это «Игра по правилам» на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекции программы ПБДД 18+. Чисто женский финал у нас завтра. А говорят же мужчины, да, что женщина за рулем – это ой-ой-ой, ай-яй-яй. А вот и нет.
1: Я в беге за своей судьбой. Перелеты, работы, сон.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
4: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина!
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041. Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
8: Ателье «Ятума». Изготовление одежды.

0: Запись на прием. Телефон 39 97 55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГР 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
6: Реклама на Авторадио.
7: 39-36-36.
8: Музыка

0: Реклама.
1: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали запас, готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980. 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Музыка.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 12 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. Новак заявил о скором выходе нескольких НПЗ из ремонта. Все подробности далее.
4: Про главное.
3: Вице-премьер Александр Новак пообещал скорое улучшение ситуации с топливом. В комментарии для информационной службы «Вести» он отметил, правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонтов в ближайшее время. После этого ситуация с обеспечением бензином должна значительно улучшиться. Также Новак рассказал, что Россия уже начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Власти также работают над решением проблем с логистикой в регионах и держат ситуацию на постоянном контроле.
4: Про оборону.
3: Над Саратовской областью ночью сбили вражеские беспилотники, количество не уточняется. В Минобороны сообщили, что средства ПВО за прошедшую ночь сбили 726 украинских БПЛА над регионами России, над акваториями Черного и Азовского морей.
4: Про инициативы.
3: Госкомпания «Автодор» предложила организовать бесплатный проезд многодетных семей по платным дорогам через компенсацию понесенных затрат органами социальной защиты населения. Об этом сообщает ТАСС.

0: Сейчас для многодетных семей действует программа лояльности «Автодора», по которой до конца сентября им начисляют 12 тысяч бонусных баллов на счет транспондера «Типас». Затем эти баллы можно обменять на скидку до 15% при оплате проезда по трассам госкомпании. Кроме того, до конца сентября многодетные семьи могут приобрести транспондер «Типас» со скидкой 30%.
1: Про опросы.
0: На портале госуслуги стартовал всероссийский опрос об отношении россиян к институту семьи. Цель исследования – изучить отношение граждан к вопросам семьи, ее поддержки в повседневной жизни, ожидания от социальной поддержки и готовность к рождению детей. Опрос анонимный, его результаты в обезличенном виде будут использованы для улучшения мер государственной поддержки семей. Принять участие в исследовании можно до конца года через свой профиль на портале госуслуги.
1: Про выставки.
0: В Саратове откроется интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она будет посвящена 90-летию Союзмультфильма. Как сообщает пресс-служба киностудии, экспозиция будет работать с 28 августа по 6 сентября на Театральной площади. Посетители смогут узнать историю и технологии отечественной анимации. Планируются встречи с известными персонажами Союзмультфильма и показы мультиков. Вход на выставку будет свободным, но по предварительной регистрации на сайте союзмульт90.ру. Мероприятие без возрастных ограничений. Курс доллара на сегодня 85 рублей 12 копеек, курс евро 98 рублей 54 копейки.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность без осадков, температура 26 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один в России.

продолжаем выбирать свое чудо под музыку Авторадио. Открываем заодно список дел на лето. Смотрим, что еще нам надо успеть и вперед успевать. Я признаюсь, каждый август хочу увидеть падающую звезду и загадать желание, но все никак. Наверное, еще не время. Но обязательно увижу. А пока же ловите привет в эфире Олеси Соболевой в нашем распоряжении. Классный четверг.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш гениальный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанк» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/.

0: Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/finspex.products в разделе Озон-карта клиентских правил.
1: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Автомонитор.
2: 12.15 в Саратове. За истекший час дорожная обстановка в нашем городе изменилась незначительно, и на Яндекс.Картах по-прежнему 4 балла. В центре сложно проехать по улицам Рахова и Чапаева от Советской до Кутикова, тесно на Московской между Пугачева и Чапаева и плотно по Танкистов и Астраханской при движении от Первой Садовой до Кутикова. Шахурдина на Холостых катится от Студенческого городка до Онкоцентра, а в Заводском не проехать быстро по 5-му Динамовскому проезду от Новоастраханского шоссе до Огородной, как в одну, так и в другую сторону. Еще немного информации. С сегодняшнего дня и до 25 августа будет действовать временное ограничение движения на привокзальной площади. Связано это с работами по благоустройству территории. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, обязательно расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
5: Шоу фонтанов и лазеров! 12 июня в Саратовском цирке!
6: 0+.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина. Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур» – клининг нового поколения.
12: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
13: Проспект Строителей, 12.
14: Ну все, интернет и ТВ настроены.
15: И скидка 70% как новому абоненту?
14: Само собой, вы теперь в Малине.
16: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
17: Деньги под залог авто. Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
18: Нужен забор? Тогда точно к нам. Завод «Металлопрофиль» предлагает профлист, штакетник, металлосадинг, европрофиль и стильные заборы жалюзи. Невероятная мозаика решений. Выбери свой эксклюзивный забор. Гарантия на толщину металла, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Завод «Металлопрофиль».
19: Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
20: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
21: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
22: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен.
23: Баста. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
24: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
23: А сыновья ведь с неба не падают.
24: Я ваш сын.
23: Или падают.
24: Никакой ты ему не сын.
23: Так вломился.
24: А это получается кража со взломом. 2 лет.
23: Премьера нового комедийного сериала. Гудовы с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Россияне в июле вышли на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, передает РИА Новости. В предыдущем месяце Россия занимала в этом рейтинге четвертую позицию. Подняться на первое место стране удалось за счет увеличения импорта до максимального уровня с начала года. В середине лета поставки китайских грузовиков в Россию выросли почти на 20% по сравнению с месяцем раньше. Но в тройку крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая также вошли Мексика.

0: и Вьетнам. В школах Монголии с сентября запретят использование всех видов социальных сетей. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на министра образования и науки страны. В числе прочего, под полный запрет попадает создание и ведение в социальных сетях чатов и страниц, участники которых – преподаватели, ученики и родители. Решение было принято с целью обезопасить детей в интернете, а также снизить их зависимость от телефонов. Добавлю, в Минцифры России ранее заявляли, что не планируют вводить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям. Около 60% опрошенных россиян обсуждают обед коллеги за его спиной, если блюдо им не нравится. Еще 28% могут высказать мнение публично, а 15% сообщат о нем лично. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Этот вариант назвали 70% опрошенных. Количество принесенной пищи комментируют около трети. Внешний вид блюд и его стоимость – каждый четвертый. Почти половина опрошенных стараются не реагировать на замечания о своем обеде. 28% отвечают шуткой, еще 22% испытывают неловкость, но предпочитают молчать. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
11: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня.

0: Тренд лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
5: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной экономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Куртюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
6: Belgi. Надежность в движении.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: В магазинах «Победа» кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра.
13: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Таиланде задержали 19 россиян, незаконно купивших недвижимость. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: За последний месяц в Таиланде задержали 19 россиян в рамках полицейской операции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные тайской полиции. Там отметили, что цель арестов – пресечь практику, когда иностранцы используют тайских граждан, чтобы обходить законодательные запреты на владение землей. Так, в ходе масштабного рейда на острове Самуи в поле зрения тайских правоохранителей оказались 26 граждан Таиланда и 62 иностранца, включая россиян. Законы королевства запрещают иностранцам напрямую владеть землей, за исключением, например, случаев крупных инвестиций через Совет по инвестициям Таиланда. Покупка или строительство иностранцам частного дома сопряжена с необходимостью взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не будет продлена автоматически.
2: Про мошенников.
1: В преддверии начала учебного года абитуриенты и их родители нередко сталкиваются с мошенническими схемами. Злоумышленники предлагают платно якобы ускорить зачисление или забронировать место в ВУЗе. Об этом напомнил эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, чтобы не стать жертвой таких аферистов, всю информацию следует проверять в официальных источниках, таких как сайт ВУЗа, госуслуги, личный кабинет абитуриента и почта приемной комиссии. Также можно позвонить в организацию по ее официальному номеру телефона. Эксперт подчеркнул, что легитимное поступление не работает через личные денежные переводы, особенно физическим лицам и любым посредникам.
2: Про регионы.
1: Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий для сельского хозяйства. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Травникова. Такое решение должно помочь аграриям, в частности, освободить их от штрафов за невыполнение плановых показателей. В правительстве региона отметили, что причиной ЧС стали суховеи, атмосферные почвенные засуха, а также высокая температура, которая поднималась выше плюс 30, а верхний слой почвы в июне-июле прогревался до 60 градусов. В результате в регионе погибли сельхозкультуры на площади более 19,5 тысяч гектаров. Ну а в Петербурге выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений в городе. Об этом Коммерсанту сообщил синоптик Александр Колесов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 августа 1961 года. Все основные осадки, выпавшие накануне, пришлись на центральную часть Ленобласти и восточные районы Петербурга. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Совершенно терапевтическая песня от Сергея Лазарева в эфире Авторадио. Но я знаю, что помогает лучше от душевных ран. Это приложить к сердцу деньги. И сразу веселее как-то становится и радостнее. Потом идешь и тратишь, и забываешь о том, что тебе говорили, о том, чего не сделали. Но отставим лирику, ведь впереди у нас... Почему о деньгах-то начала говорить? Впереди у нас третий суперфинал нашей фирменной суперигры «Много денег». Счастливый сезон шагает по стране. Мы, кстати, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний, два из которых уже стали реальностью. На очереди третья мечта. И вот в сентябре, а конкретно 10 числа, хотите точнее, в четверг, мы займемся самым настоящим чудом и исполним вашу заветную мечту. Признайте себе, чего вам так хочется. Квартиру, машину, может быть, миллионы, миллиарды денег, бриллианты, научиться танцевать сальсу. Ну, вы там сами знаете, да, чего вы хотите. Вот как узнали, сразу несите свою мечту на сайт Авторадио.ру. Там же меняйте гудки в мобильном на наш гимн, и все, и вы в игре. Остается слушать эфир внимательно. У вас для этого все есть. И умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине. Так что не пропустите ту самую песню, которая исполнит вашу мечту 10 сентября. Пока мы движемся в направлении ваших желаний, мы еще и на деньги играем. В банке сейчас 23 тысячи рублей. В любой момент сегодня позвоним, спросим, кто пел, что пел, назовете верно, заберете деньги. А генеральный партнер игры и вовсе удвоит выигрыш, то есть 46 тысяч рублей. Да после отпуска, как будто бы и надо. Олеся Соболева у микрофона, отличного дня желаю.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 13.15. В Саратове по-прежнему 4 балла на Яндекс.Картах, и больших проблем с движением в нашем городе нет. Тем не менее, отнимают время заторы по улице Рахва от Советской до Большой Горной и по Чапаева на ее отрезке от Советской до Кутякова. Не торопятся танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутякова, и не разогнаться сейчас по улице Шахурдина на ее отрезке от Тулайкова до онкоцентра. На выезде из нашего города притормаживает Большая Горная на участке от 9-й горбольницы до Славянской площади. А в заводском районе тесно по 5-му Динамовскому проезду, если движетесь от Новоастраханского шоссе в сторону улицы Огородной. К этой минуте вся информация о том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
6: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542. Окошкина.
13: Великий комбинатор на службе в полиции.
14: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
13: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Шоу фонтанов и лазеров! 12 июня в Саратовском цирке! 0+.
16: Но!

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ОЛС премиум. Не оферта.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Фарш из филе грудки «Хорошее дело». 400 граммов. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
9: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Первые торги импортным бензином прошли в Мурманской области на Петербургской бирже, сообщает АС. Проданный объем составил 0,36 тысяч тонн. Реализован автомобильный бензин АИ-92, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о завозе импортного топлива в Россию для насыщения внутреннего рынка. Он также рассказал, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации с топливом после завершения ремонта ряда НПЗ. По итогам июля Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до 1,39 миллиарда долларов. Это стало максимумом с ноября 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР. В месячном выражении закупки увеличились на 15%, а в годовом в 2,2 раза. В прошлом месяце Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей. В тройку импортеров также вошли Великобритания и Бельгия. Овощи, ягоды и грибы стали самыми популярными вариантами заготовок у россиян. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на аналитиков. Согласно данным исследования, овощи запасают 30% респондентов, ягоды 15%, грибы 6%, а фрукты, зелень и пряные травы по 3%. В целом, наиболее популярным способом для сохранения продуктов на зиму стала заморозка. Около четверти респондентов солят и маринуют продукты, а 18% варят варенье и компоты. Предпочтения в способах хранения различаются в зависимости от пола. Женщины обычно выбирают банки, крышки и закаточные машинки, а мужчины отдают предпочтение морозильным камерам и вакуумным упаковщикам. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
6: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
11: Корона.
12: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер ОГОСТ-С3МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито.

0: путешествие. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Авторадио.

Но сами знаете, если ничего не делать, ничего и не будет. Так что мы с вами забываем про это само, делаем при этом громче авторадио и ловим вдохновение для своей бурной деятельности. Кстати, кипит работа и на международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2026», который проходит в Казани с 20 по 26 августа. Уже завтра первый конкурсный день, который посвящен хитам Юрия Антонова, ведут этот вечер Мурзилки Лайф, звезды авторадио, Брагин Гарри.

Фадеева и Захарова. Обязательно посмотрим и послушаем, отметим новые таланты и скажем спасибо уже нашим любимым друзьям. Полине Гагариной, Диме Билану, Люсе Чеботиной, Джонни, Анне Асти и многим другим, которые исполнили гимн «Новой волны». Он уже в эфире Авторадио.

0: канал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 27 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 31 градуса.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственно-земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
5: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина! Более 30 лет завод «Металлопрофиль» создает надежные решения для кровли. Металлочерепица «Бавария», «Венеция», «Голландия», неизменная классика «Монтеррей» и «Каскад». Комплектуем под ключ, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль», Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
8: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины в маринаде охлажденный. 269,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36.

0: 36. Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
1: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица, строение 27А, офис 411.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Центробанк рассматривает возможность расчетов в цифровых рублях с другими странами. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Центробанк рассматривает возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях с другими странами и уже обсуждает эту тему с рядом зарубежных партнеров. Об этом рассказала директор Департамента национальных платежей системы регулятора Алла Бакина. Она отметила, для реализации проекта у других стран должна быть собственная платформа цифровой валюты или аналогичная площадка, а также необходимо взаимное желание сторон. Центробанк пока не раскрывает детали переговоров.
0: Про топливо.
2: В Саратовской области чуть больше, чем на рубль, подешевело дизельное топливо до 85 рублей 4 копеек за литр. По данным Росстата, за прошедшую неделю средняя стоимость литра бензина в нашем регионе увеличилась на 47 копеек и составила 78 рублей 13 копеек. Литр 92-го подорожал на 1 копейку до 74 рублей 48 копеек. 95-й бензин подорожал на 21 копейку до 81 рубля 10 копеек за литр. Стоимость 98-го доросла до отметки 128 рублей 68 копеек.
0: Про ограничения.
2: В Саратове автомобилистам запретят останавливаться еще на одном участке улицы Соколовой. Как сообщает телеграм-канал «Саратов Транспортный», до 2 сентября новые дорожные знаки «Остановка запрещена» установят на Соколовой у дома номер 338. Мера направлена на повышение пропускной способности и безопасности дорожного движения.
0: Про благоустройство.
2: Мэр Саратова Игорь Молчанов оценил благоустройство на проспекте Столыпина. Глава города отметил, в целом территории содержится неплохо, однако есть недочеты. Молчанов уточнил, что лавочки на главной пешеходной улице нуждаются в покраске, а малые архитектурные формы требуют ухода. Отдельное внимание мэр уделил озеленению. Он распорядился пересмотреть графики полива в условиях жаркой погоды, чтобы растения не засыхали. После проверки благоустройства проспекта главам районных администраций мэр поручил активнее включаться в процесс благоустройства, в ежедневном режиме обходить общественные территории для оперативного решения проблем.
0: Про исследования.
2: IT-сфера по-прежнему лидирует в России в качестве сферы с лучшими карьерными перспективами. Это выяснил исследовательский центр портала SuperJob. На втором месте – медицина и фармацевтика. Замыкает тройку лидеров – промышленность. В топ-5 перспективных направлений также вошли строительство и нефтегазовая отрасль. Курс доллара на сегодня 85 рублей 12 копеек. Курс евро 98 рублей 54 копейки.
0: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 16 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура 31 градус. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации «Авторадио Саратов».
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России.

Тут, конечно, у нас Юлианна Караулова, и я солидарна. Я, Олеся Соболева, из тех, кто любит погорячее. Если уж лето на календаре, то пусть будет жара. Но август, конечно, бережет москвичей и гостей столицы. Где у нас под 30? В Самаре и в Сочи. Вот там, наверное, и купальный сезон продолжается. Горячий привет в каждый город вещания авторадио. Номер один. Делайте громче. И всего вам лучшего. Звезды с неба.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте кнопки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
4: Автомонитор. 14:15 в городе, 4 балла сейчас на Яндекс.Картах и затруднения в движении наблюдаются лишь местами. Улица Чапаева загружена на ее отрезке от Советской до Московской и тесно на Сенном. Там стоят Большая Горная от Степана Разина до улицы Астраханской, а также Танкистов и Астраханская от Большой Садовой до улицы Кутикова. На Шахурдина минус одна полоса на участке от Тулайкова до Онкоцентра, в Заводском мало места на 5-м Динамовском проезде между Новоастраханским шоссе и Огородной при движении как в одну, так и в другую сторону, а из Энгельса небольшая очередь по Лесозаводской от школы Гагарина до моста через Волгу. Пока это вся информация, а о том, какие еще изменения произойдут в городском трафике, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
5: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
7: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
6: А дизайн-проект предоставят?
7: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
6: Мне подходит. Поехали.
7: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
8: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
10: А я при чем? Иди в «Полипрофиль». Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
11: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
12: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
11: Ого, а если я разболеюсь?
12: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
13: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 80.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
16: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
17: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
18: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
19: Проспект Строителей, 12.
20: Космо

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО МКК АЗ-68.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский Пассат». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
9: Реклама на

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день, чтобы присутствовать на торжественной линейке. 1 сентября нужно вовремя подать заявление работодателю на отпуск или отгул. Об этом телеканалу 360 рассказала преподаватель юридического факультета финансового университета при правительстве Марина Пронина. Она подчеркнула, что это важно делать заблаговременно. В соответствии с Трудовым кодексом график отпусков утверждается за 2 недели до начала года, и если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне утвержденного графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней. Эксперт добавила, что работодатель вправе отказать в отпуске даже на один день, если это приведет к перебоям в работе предприятия. Росстандарт планирует разработать 373 ГОСТа в сфере строительства в этом и будущем годах. В программу национальной стандартизации на этот год уже включили более 70 новых тем, связанных со строительной отраслью, передает РИА Новости. Уже подготовлен проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполий. Еще один документ будет классифицировать виды работ при капремонте общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, разрабатываются стандарты для технологий умного дома, современных строительных технологий и инженерных систем. Мощный ливень прогнозируется в Москве в ночь на пятницу. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дождь начнется сегодня вечером, примерно в 8-9 часов. Уже ночью он перерастет в настоящий ливень. Выпадет 10 литров воды на квадратный метр. Синоптик также обратил внимание, что до конца дня температура воздуха в российской столице поднимется до 24 градусов. Такой показатель превышает климатическую норму. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта – приоритетная регистрация.

0: регистрации, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 26 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 31 градуса.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи, центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз Watersense со смывом торнадо. Всего 9990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина! Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур Клининг» нового поколения.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
12: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28-70-79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
6: Всегда на связи.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 14.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России призвали установить единый базовый оклад для медработников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом заявил ректор Высшей школы организации управления здравоохранения Гузель Лумбекова, передает газета.ру. Эксперт считает, что благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников удастся остановить отток кадров из отрасли. По мнению Лумбековой, базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Оставшаяся часть заработной платы должна дифференцироваться коэффициентами по региону в зависимости от нагрузки. Однако сам базовый оклад нужно сделать одинаковым.
0: Про выборы.
1: Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму.

0: Госдуму в 62 странах, которые считаются недружественными. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. При этом Райдер отметил, что в недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
1: Про нововведение.
0: С 1 октября будущего года в России заработают новые ГОСТ на электросамокаты и гироскутеры. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Документам будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Все это призвано сделать транспорт более безопасным и снизить риски ущерба как для водителей, так и для окружающих. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года для средств индивидуальной мобильности, которая определяет требования к безопасности, классификации такого транспорта, вводит ограничения по скорости и прочее.
1: Про фестивали.
0: Масштабный фестиваль «Четыре лапы фест» снова приглашает в Измайловский парк любителей животных. Праздник для заботливых хозяев и их питомцев состоится 22 и 23 августа. Гости фестиваля могут принять участие в конкурсах, послушать выступления артистов, посмотреть кино под открытым небом. На празднике можно не только развлечься, но и совершить доброе дело, помочь питомцам из приютов и даже забрать домой нового друга. Главная цель фестиваля – развивать pet-friendly сообщество и популяризировать ответственное отношение к животным. Вход на фестиваль свободный.
1: Про Авторадио.
0: Ровно 3 недели остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Я должна с вами этим поделиться. Жила я 37 лет и только сегодня узнала, что, оказывается, ревущий смайлик выражает не грусть, а в основном смех до слез. Это самые популярные эмодзи прошлого года, а я по старинке на письме указываю вот эти вот смеющиеся смайлики, выражая тем самым радость. А оказывается, нет, надо ревущие ставить. Будьте в тренде. Я, Олеся Соболева, в том числе. Настраивайте все свои гаджеты на главное автомобильное радио страны. We'll be right back.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 15.15 в Саратове. На Яндекс.Картах сейчас 3 балла и движение в городе практически без затруднений. В центре невелика скорость движения по улице Рахова от Рабочей до Московской. Чапаева медленно продвигается в интервале между Советской и Кутикова. А по Кутикова не проехать быстро на ее отрезке от Пугачева до Степана Разина. Большая Казачья мигает стоп-сигналами на отрезке от Максима Горького до Чапаева. Тесно по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Московской. И хромает движение по Большой Горной между Степаном.

0: Разина и Астраханской. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением, и ровно через час мы снова расскажем вам обо всех сложностях в городском трафике.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HP-панели компании Slotex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
1: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
11: Великий комбинатор на службе в полиции.
12: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
11: Крот Баюн. Премьера детективного сериала 23 августа в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
14: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
15: Шоу фонтанов и лазеров!
16: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
15: 12 июня Саратов. 0+.
17: На,

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П. 321-668-001-046-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
2: Реклама.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Москве готовы принять американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, конкретных дат визита пока нет, однако контакты с российской стороной продолжаются. Ранее в Министерстве иностранных дел также заявляли, что при необходимости поездку Кушнера и Уиткофа в Москву смогут организовать оперативно. Цены на вторичное жилье в России растут заметно быстрее, чем на новостройки. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка, в первом квартале этого года квадратный метр готового жилья подорожал на 10,4% по сравнению с концом 2025-го. В новостройках рост составил 2%. Одной из причин эксперты называют снижение ипотечных ставок, из-за которого часть спроса перешла на вторичный рынок. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на прогноз Минтруда. При этом эксперты отмечают, что даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии. Искусственный интеллект будет менять привычный набор задач, но при этом не заменит человека полностью. Одним из главных преимуществ на рынке труда станет способность быстро учиться, осваивать новые инструменты и адаптироваться к изменениям. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах и привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
18: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
20: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДК.
3: М. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
20: Авторадио.

0: градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100. В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
5: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
9: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 401.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Мама, папа, а вы знаете, где меня по-настоящему слышат? В кораблике. Детский сад «Кораблик» — это пространство, где я развиваюсь и дружу. У нас круто. Взрослые учатся с нами, а мои идеи превращают в проекты. Здесь каждый ребенок важен, каждый гений.
13: 1 сентября в Энгельсе мы открываемся в новом современном формате. Начальная школа, детский сад. Запишитесь по телефону. Плюс 7-987-366-01-33.
14: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25-11-33.
15: В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» «Совнарком». 189,90 за 200 грамм.
16: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сербия попросила Россию помочь в борьбе с лесными пожарами. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Российские спасатели помогают Сербии бороться с крупным лесным пожаром. Как сообщает МЧС, Ил-76 со специалистами прибыл в республику и уже совершил первый вылет, сбросив на очаги возгорания 42 тонны воды. Огонь охватил больше 3500 гектаров заповедной территории Делиблацка-Пещчара. Тушение осложняют сильный ветер и аномальная жара. В операции также участвуют два вертолета К-32 российского производства. По данным местных СМИ, борт направили в Сербию по поручению Владимира Путина в ответ на просьбу Белграда.
3: Про работу.
2: Настойчивые требования работодателя уволиться по-хорошему могут быть признаны неправомерными. На это указал Второй кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении трудового спора. Сотрудника банка сначала пытались убедить расторгнуть договор по соглашению сторон, а после отказа ему увеличили нагрузку и сократили сроки выполнения задач. В результате мужчина написал заявление, прямо указав, что увольняется из-за давления. В суде подчеркнули, что увольнение по собственному желанию должно быть добровольным. При рассмотрении таких споров необходимо учитывать реальные обстоятельства, а не только сам факт подачи заявления. Юрист Алексей Карелов в беседе с Авторадио рассказал о том, как работнику действовать, если его пытаются вынудить уйти.
4: Первое, что нужно делать, это четко изучить свой трудовой договор и свои должностные обязанности, чтобы четко понимать, что входит в его обязанности, что не входит, и четко соблюдать со своей стороны все действия по договору. При этом нужно исполнять четко те действия, которые прописаны в инструкции и те распоряжения, которые дает непосредственно руководитель, но желательно от руководителя просить их в письменном виде, чтобы не было потом разногласий. Дополнительно, когда мы понимаем, что ситуация близка к тому, что нас выдавливают с рабочего места, лучше делать аудиозапись путем фиксации на диктофон, либо при помощи мобильного телефона. Это поможет и сохранить ту картину, которая имела место быть, и поможет доказать в суде те фактические обстоятельства и те варианты давления, которые были оказаны на работника.
2: Кроме того, эксперт советует заручиться поддержкой коллег, которые при необходимости смогут выступить свидетелями.
3: Про автомобили.
2: Госкомпания «Автодор» призывает водителей внимательнее относиться друг к другу на многофункциональных зонах вдоль трасс. В конце лета поток машин на магистралях заметно вырос, и поэтому на заправках и площадках отдыха стало значительно больше людей. В госкомпании советуют не оставлять автомобиль у колонки после заправки. Машину лучше сразу переставить на парковку и уже потом отдыхать или перекусывать. Водителей также просят соблюдать схему движения, не блокировать проезд и не пытаться резко встраиваться в очередь. На территории АЗС запрещено курить, а во время заправки также нельзя заводить двигатель. Госкомпания также информирует, что за помощью на скоростных трассах необходимо обращаться в службу аварийных комиссаров по короткому номеру «+23-23». Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Разряд бывает и повыше, ну, по крайней мере, когда речь идет про игру «Много денег», когда речь идет про счастливый сезон. И действительно, благодаря Авторадио ваши мечты воплощаются в реальность. Дорогие, зайдите на сайт Авторадио, замените гудок мобильным на наш фирменный гимн, пользуясь удобным сервисом, поделитесь своей мечтой в рамках суперфиналов. Авторадио эти мечты и реализует. Мы приближаем третий суперфинал 10 сентября. Он состоится, запомните эту дату и, конечно же, решите, что для вас самое главное, и будьте готовы это получить. И сегодня мы обязательно сыграем и сыграем на 23 тысячи рублей, учитывая, что наш партнер все удвоит, математика простая, что раз 46 тысяч будет на кону, так что могу пожелать удачи и внимательности прослушивания эфира, знать, какая песня прозвучала. По-моему, проще не бывает. Иван Прудников, «Страна, привет», и, надеюсь, вы свои победы также предвкушаете.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 16.15 в нашем городе и на Яндекс.Картах сейчас 4 балла. На Усть-Курдюмской случились две аварии, что заметно осложнило выезд из Юбилейного, начиная от гипермаркета «Лента». В центре загружена Чапаева от Советской до Кутикова и тормозит Большая Казачья между Горького и Чапаева. На Сенном тесно по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Кутикова и мигает стоп-сигналами Большая Горная между Степана Разина и улицей Астраханской. Ну а в Энгельсе небольшие сложности фиксируются по Лесозаводской от школы Гагарина до моста. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: Энгельс, Нестерова, 100.
5: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
9: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
10: Представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Медгард Энгельс мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
12: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур Клининг» нового поколения.
15: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-60.

0: Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ООО «МКК АЗ-68».
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов. В присутствии онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекл.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Изменения в транспортном законодательстве затронут сразу несколько направлений гражданской авиации. Как сообщили в Минтрансе, новые правила начнут действовать с 1 сентября. Для ветродромов установят требования к аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов, а также готовности служб и техники. Кроме того, изменится порядок регистрации гражданских воздушных судов и проведения контрольных полетов. Ведомстве отмечают, что требования для ветродромов синхронизированы со стандартами Международной организации гражданской авиации. Центральный банк сообщил, что системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Экономист Василий Колташов рассказал телеканалу 360, что пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как и обычными деньгами. При этом по счетам с цифровыми рублями проценты начисляться не будут. Возможности использования такой валюты из-за границы будут зависеть от отдельных соглашений Центробанка. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов. По его словам, положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна, а важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного на 11%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть

0: Расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа. Любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
1: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру, АО Т-банк.
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-07-19-00-19-08. От 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно забирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 25 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 31 градуса.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль» 45-45-46.
8: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове. 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
10: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
11: Ателье «Ятума». Изготовление одежды высокого уровня. Качественно, стильно. Ателье «Ятума». Токамир, второй этаж. Вход со стороны парковки. 93-14-93.
12: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
13: Нужен забор? Тогда точно к нам. Завод «Металлопрофиль» предлагает профлист, штакетник, металлосайдинг, европрофиль и стильные заборы жалюзи. Невероятная мозаика решений. Выбери свой эксклюзивный забор. Гарантия на толщину металла, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Завод «Металлопрофиль».
14: Саратов, Песчано-Уметская, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
15: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем, шоколадной глазурью.

0: арахисом мандиоса 58,90. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
3: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. Врачи борются за жизнь пассажира саратовской маршрутки после ДТП на Кутикова. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Состояние одного из пострадавших в ДТП с маршруткой номер 60 в Саратове остается тяжелым. Его лечением занимаются совместно с федеральными специалистами. Также в больнице находится еще одна пострадавшая в аварии. Ее жизни ничего не угрожает. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Крайфер. Помню, авария произошла в Саратове вечером 19 августа на улице Кутикова. Водитель маршрутки не справился с управлением и совершил наезд на трубу, которую коммунальщики оставили на проезжей части в связи с проведением ремонтных работ. В момент ДТП в транспорте находились пассажиры. Прокуратура проводит проверку по факту аварии. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
0: Про пожары.
2: В Красноармейске ухудшилось качество воздуха из-за пожара на свалке. Превышение норм вредных веществ в жилой зоне зафиксировал Роспотребнадзор. Жителям представители надзорного ведомства рекомендуют не открывать окна, реже выходить на улицу, но если это необходимо, то использовать маски и респираторы. Напомню, пожар на городской свалке в Красноармейске возник 18 августа. Открытое горение ликвидировано, но продолжается тление мусора.
0: Про законы.
2: В Саратовской области принят закон, инициированный 8 лет назад председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Закон освобождает директоров школ и заведующих детсадов и домов культуры от функций заказчика строительных работ и ремонтов образовательных учреждений. Теперь этим будут заниматься профильные специалисты администрации. Решение должно защитить руководителей объектов соцсферы от ответственности за проблемы в строительстве, где у них нет профильного образования.
0: Про парки.
2: В Парке Победы может появиться аллея памяти в честь бойцов СВО. Создать ее предложили матери погибших военнослужащих на встрече с главой Лысогорского района Сергеем Фартуковым, сообщает агентство «Регион-64». Обсуждение проекта по созданию аллеи в ближайшую субботу пройдет на территории парка.
0: Про образование.
2: Самыми популярными направлениями в колледжах и техникумах в этом году стали сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, лечебное дело, туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Об этом рассказали в Минпросвещении. Министерство уточнили, в основной период приемной кампании в колледжи и техникумы поступило почти 3 миллиона 800 тысяч заявлений, на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Средний конкурс

0: оставил 3 человека на место. Курс доллара на сегодня 85 рублей 12 копеек, курс евро 98 рублей 54 копейки.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 16 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 31 градус. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Авторадио. Номер один в России.

однозначно взойдет. Да и в целом завтрашний день должен быть лучше предыдущего. По крайней мере, к этому стремиться, имеем полное право. Этим мы будем заниматься в делах личных, персональных. Ну и, конечно же, эфир Авторадио будет только в этом поддерживать. Добрым словом и, разумеется, искусством сложения семинота. В студии Иван Прудиков, страна. Еще раз привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.

0: 17-15 в Саратове и на Яндекс.Картах сейчас 4 балла. На улице Чапаева затор на ее участке от Советской до Кутикова. На Кутикова тесно между Раховой и Университетской и стоит Соколовая на ее отрезке от Крайней до Танкистов. По Танкистов и Астраханской не проехать быстро от Большой Садовой до Кутикова и тормозит Большая Горная от Степана Разина до улицы Астраханская, а также на выезде из города от Рогожина до Славянской площади. И есть небольшие сложности в Заводском по 5-му Динамскому проезду между Новоастраханским шоссе и Огородной. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
1: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан C-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
4: Кредит представляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
1: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
4: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
5: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400.
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Шоу фонтанов и лазеров с 12 июня в Саратовском цирке. 0+.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Более 30 лет завод «Металлопрофиль» создает надежные решения для кровли. Металлочерепица «Бавария», «Венеция», «Голландия», неизменная классика «Монтеррей» и «Каскад». Комплектуем под ключ, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль», Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
12: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы. Электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском». ДЦ-спутник. Улица Откарская, дом 66, корпус 2.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
14: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
15: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
17: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. Об этом РИА Новости заявил министр просвещения Сергей Кравцов, подводя итоги основного этапа приемной кампании. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч абитуриентов, и из них почти 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. Россия в июле вышла на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, которые приводят РИА Новости. Еще месяцем ранее Россия занимала в этом рейтинге четвертое место. Подняться на первую строчку удалось за счет роста импорта до максимального уровня с начала года. В июле поставки китайских грузовиков в Россию увеличились почти на 20% по сравнению с июнем. В тройку крупнейших покупателей также вошли Мексика и Вьетнам. Три четверти россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. На таких результатах исследования Академии социальных технологий пишет газета «Известия». Социологи пришли к выводу, что большинство сотрудников, сидя в офисе, часто ищут новую работу. При этом 80% респондентов за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное отсутствие желания выходить на работу. Лишь 12% заявили, что таких мыслей у них никогда не было. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 000 рублей за обороты. Обслуживание бесплатно.

0: всегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО «Каре». УГРН 11 177 46 49 15 00. Москва.

0: 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Авторадио.

0: погоды.
1: В центральной части Саратова сейчас 24 градуса тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 31 градуса.
0: Реклама.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка Axima Crema. Бежевая. 25 на 35 сантиметров. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Официальный дилер Lada Premier Car предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей Lada и выгодные финансовые решения. Premier Car. Город Саратов. Улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Акастат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
9: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
10: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей в клинике «Альфа-Центр здоровья».
11: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15-1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Стена ЭЦ. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39-36-36.
16: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
17: Акция 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-0-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
18: Ищешь квартиру посуточно? Апарт Шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле?

0: Имеем разницу в двойном размере. О,
1: парк-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.

Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия расширит географию строительства атомных электростанций. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: В энергоблоке АЭС планируют размещать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию атомной энергетики, передает Москва-24. По его словам, в России предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно вырабатывают свой ресурс, а также увеличить общую мощность атомной генерации. Президент также заявил о необходимости развивать серийное производство типовых энергоблоков и наращивать выпуск оборудования для атомной отрасли.
0: Про мигрантов.
2: Около 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрии. Об этом сообщили в МВД. Всего за это время данные для въезда сдали около 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. В ведомстве отмечают, что система позволяет выявлять тех, кому ранее запретили въезд, но они при этом сменили персональные данные и попытались вернуться в страну. Эксперимент действует с декабря 2024 года. Изначально биометрию собирали только в нескольких московских аэропортах и одном автомобильном пункте пропуска. Однако этим летом систему расширили еще на 11 пунктов в разных российских регионах.
0: Про автомобили.
2: Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может достигать 30-40%. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на данные участников рынка. По результатам исследования, больше половины россиян в этом году сталкивались с некачественными товарами для автомобиля. Среди них технические жидкости, фильтры, детали подвески, электронные компоненты и элементы тормозных систем. Подробнее о том, что именно стоит за понятием контрафактных автозапчастей и на что стоит обращать внимание при их выборе, Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
3: Контрафакт – это достаточно растяжимое все-таки понятие. Наверное, мы предполагаем, что контрафакт – это, значит, плохая подделка. Но в первую очередь контрафакт – это то, что произвели без согласия правообладателя. Поэтому здесь вот говорить, что 40% подделки плохие запчасти, но, наверное, большая какая-то доля из них плохих есть, но это не 100%. Да? То есть, может быть, даже какие-то и лучше. А вот если мы говорим вообще про качество запчастей, да, то у нас, на мой взгляд, нет никакой процедуры проверки, контроля. То есть это, в принципе, забота, по большому счету, владельцев бренда, то здесь имеет смысл какому-то хорошему сервису довериться, который имеет определенный не только опыт, но и уже какую-то историю взаимодействия с теми или иными там запчастями.
2: По данным исследования, среди тех, кто сталкивался с контрафактом, почти 79% покупали моторные масла или другие технические жидкости. С поддельными фильтрами столкнулись около 41% опрошенных, а с деталями подвески – примерно треть респондентов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: песни, которые не узнать не представляется возможным. Для слушателей в данный момент это самая настоящая роскошь. 23 тысячи в банке. Наш партнер все удвоит. Играем на 46 тысяч. Поэтому песню закрепили, запомнили. Надеюсь, гимн Авторадио у вас звучит в мобильном вместо гудков. Потому что мы готовы приступать. Рулетка вот-вот остановится.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, однозначно сбываются. Для Авторадио нет ничего невозможного. Вы также это уже запомнили, закрепили с этой мыслью. И двигаемся вперед. Озонбанк шаг-шаг двигается также вместе с нами. Во-первых, Озонбанк это также для наших слушателей прекрасно, потому что Озонбанк, собственно, все выигрыши и удваивает. Дополнительный суперфинал в конце года также обязательно состоится. Но давайте обо всем по порядку. Ну, правда, нужно двигаться как бы от шажочка к шажочку, да? И хотя, можно ли третий суперфинал предстоящий называть шажочком? Нет, это серьезный шаг к вашей мечте. Этот серьезный шаг случится 10 сентября. В общем, меньше слов, больше дела. Третий миллион из пяти действительно закончится 10 сентября. 10 сентября ваша мечта станет реальностью. Для этого мечтой нужно поделиться. Официальный сайт Авторадио. Заходим. Гудки. До свидания. Гудки. Долой. Гудки. Не нужны. Устанавливайте наш гимн. Все как раньше. Все как мы привыкли за много лет. Просто в данном случае удобный сервис вам предлагает мечтой поделиться. Вы это делаете. Вуаля. Все. Вопрос решен. Вы полноценный участник, каждый день претендуете на деньги 10 сентября на мечту. Коротко, понятно, по делу. А значит, что? Значит, нужно действовать. Нужно остановить рулетку. В общем-то, этим прямо сейчас и займемся. Вуаля, сделано. Звонить мы с вами будем в Москву нашему слушателю по имени Денис, который хочет квартиру в Москве. Многие хотят. Мечта прекрасная, мечта дорогая, богатая, по-другому и не скажешь, но, опять же, мечта вполне себе реализуемая. Может быть, даже 10 сентября это случится. Пока, как было сказано ранее, можем предложить Денису в сумме 46 тысяч рублей, что тоже очень даже хорошо. Давайте позвоним. Конечно же, будем верить в то, что гимн Авторадио. Гимн Авторадио все слышали? Правильно, гимн Авторадио никто в данном случае не слышал. Такое тоже случается, такое бывает. И вы знаете, в таких случаях я люблю говорить, что учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Вот что важно.

0: Мы видим мечту Дениса, да, номер выпадает. Это говорит о том, что Денис-то зашел на сайт Авторадио, да, он был готов к нам присоединиться. Но гимн Авторадио куда-то пропал. А вот вы проверяйте, чтобы он был на своем месте. Я уверен, что Денис тоже с этим вопросом разберется, желательно пораньше, но к 10 сентября точно нужно успеть, и, возможно, мечта «Квартира в Москве» также станет реальностью, тем более за свою историю Авторадио 4 квартиры разыграла. Почему бы 5-я юбилейная не досталась Денису? Но это пока так. Мысли вслух. Для начала нужен гимн Авторадио. Также мне нужно запустить рулетку. Все готово, все сделано. В банке по-прежнему 23 тысячи рублей. Это также приятная сумма. Все остается на своих местах. И сегодня мы еще обязательно сыграем. Маленькая подсказка, маленький намек. Ну и, конечно же, помним о том, что в конце года, как и обещали, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей в дополнительном суперфинале. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Нужны действия, этим и займемся.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 18.15 в Саратове и на Яндекс.Картах сейчас 5 баллов. Плотно по Большой Казачьей от Горького до Чапаева. Стоит улица Рахова от Советской до Большой Горной. От Мичурина до улицы Кутикова тормозит Чапаева и тесно на самой Мичурина. От Некрасова до Радищева и далее от Вольской до улицы Рахова. На Астраханской затор на участке от Советской до Кутикова и мигает стоп-сигналами Университетской между Большой Казачьей и Кутикова. По Большой Горной движение хромает от Навигатора до Сенова и далее от Рогожина до Славянской площади, а в Заводском отнимает время проспект Энтузиастов от поликлиники до Авиастроителей. На сегодня это все. Удачной вам дороги и приятного отдыха в компании с нашей радиостанцией. Андрей Смирнов, Авторадио М102.1. Счастливо!
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39.
6: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита можно изучить на сайте Сбербанк.ру в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
7: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
8: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400.
9: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. «Серим» – аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
10: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Автосаратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
14: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Фарш из филе грудки «Хорошее дело». 400 граммов 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
17: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол, любители скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28-70-79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
0: Реклама на

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Века. Строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ателье Ятума. Изготовление одежды высокого уровня. Качественно. Стильно. Ателье Ятума. Тагамир, второй этаж. Вход со стороны парковки. 93-14-93.
10: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове. 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
11: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. «Волга-Стар» – идеальный на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. «Волга-Стар» – это рай на воде. 0+.
12: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
13: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
14: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
15: Реклама на автора.

0: блог.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта.

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

0: Саратове 19 часов.
1: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. Новак заявил о скором выходе нескольких НПЗ из ремонта.
1: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак пообещал скорое улучшение ситуации с топливом. В комментарии для информационной службы «Вести» он отметил, правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонтов в ближайшее время. После этого ситуация с обеспечением бензином должна значительно улучшиться. Также Новак рассказал, что Россия уже начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Власти также работают над решением проблем с логистикой в регионах и держат ситуацию на постоянном контроле.
1: Про цены.
2: В Саратовской области чуть больше, чем на рубль, подешевело дизельное топливо до 85 рублей 4 копеек за литр. По данным Росстата, за прошедшую неделю средняя стоимость литра бензина в нашем регионе увеличилась на 47 копеек и составила 78 рублей 13 копеек. Литр 92-го подорожал на 1 копейку до 74 рублей 48 копеек. 95-й бензин подорожал на 21 копейку до 81 рубля 10 копеек за литр. Стоимость 98-го доросла до отметки 128 рублей 68 копеек.
1: Про врачей.
2: Врачи Саратовской областной детской больницы спасли 3-летнего мальчика с переломом черепа после падения с самоката. Как рассказали информагентству «Регион 64» в медучреждении, ребенок поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с вдавленным переломом черепа от удара о камень. Врачи провели экстренную операцию. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное, он идет на поправку.
1: Про выборы.
2: В Саратовской области стартовала информкампания перед выборами. В ее рамках представители избирательной комиссии начали информировать избирателей по месту жительства о предстоящих выборах, о датах, форматах голосования и кандидатах. У обходчика представителей избирательной комиссии должно быть удостоверение члена участковой избирательной комиссии, брендированная сумка с символикой единого дня голосования 2026 года, именной бейдж, на шее галстук. Поквартирные обходы продлятся до 15 сентября.
1: Про госуслуги.
2: На портале «Госуслуги» стартовал всероссийский опрос об отношении россиян к институту семьи. Цель исследования – изучить отношение граждан к вопросам семьи, ее поддержки в повседневной жизни, ожидания о социальной поддержке и готовность к рождению детей. Опрос анонимный, его результаты в обезличенном виде будут использованы для улучшения мер государственной поддержки семей. Принять участие в исследовании можно до конца года через свой профиль на портале «Госуслуги». Курс доллара на сегодня 85 рублей 12 копеек, курс евро 98 рублей 54 копейки.
1: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 16 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 31 градус. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Таки добрый вечер!
2: Здравствуй, страна!
1: Привет! Шоу «Мурзилки Лайф» в эфире. Мы вернулись из отпуска, чему несказанно рады.
2: Вообще-то уже почти неделю как вышли, Брагин.
3: Ну, знаешь, он, видать, еще не весь вышел.
1: Да, я не весь вышел, пока еще Захар вот еще виден. Да. Лето, кстати, не закончилось, и вообще просто хочу получить удовольствие. Поэтому больше легкой музыки, солнечное настроение в эфире. Вкусные напитки!
2: Безалкогольные!
1: Естественно, безалкогольные! Мы же на первом автомобильном радио. У нас так, собственно, всегда приподнятый градус, без всякого допинга. Так что давайте начинать, друзья. Итак, здесь Брагин.
2: Гордеева.
3: Ну и Захар.
1: Шоу «Гостей новостей». Движение только вперед.
0: Вечернее шоу

0: Давайте начнем обзор новостей. И обзор это самый начну с такой фразы философской, что мы говорим про высокую стоимость нового автомобиля. Действительно, сейчас машины значительно подорожали. А вот знаете, коллеги, сколько может стоить БУ машинка?
1: Ну, зависит, извините.
0: Зависит. Так вот, сообщаю вам, что McLaren F1 GTR, который раньше принадлежал барабанщику группы Pink Floyd Нику Мейсону, установил новый ценовой рекорд на аукционе Сотбис, несмотря на участие даже в двух авариях. Итак, итоговая стоимость лота составила почти 34 миллиона 650 тысяч долларов, что сделало суперкар самым дорогим автомобилем британского происхождения, который реализовали на открытых торгах. А вы говорите БУ, но в ХС.
1: 34 миллиона?
0: Да, 650 тысяч.
2: А из-за чего круче? Из-за того, что он был там именитый,
0: звездный? Из-за того, что он изначально принимал участие в Лимане. Это был полный прототип, который в том числе действительно участвовал и в F1, но не он, а именно прототип. Ну и помимо того, что он принадлежал барабанщику Pink Floyd.
1: Все-таки раритетный этот автомобиль. Извини, если Mercedes Высоцкого опять-таки будут продавать, я думаю, он тоже будет недешево стоить.
2: Но не столько. Он в Формуле не участвовал.
1: Но извините, на нем Высоцкий.
0: Кто на нем ездил?
1: Да.
2: Пакуем вещи и переезжаем в Ярославль. Ну или во Владимир. Финансовый университет при российском правительстве опубликовал оценку миграционных настроений населения. Вот теперь известна пятерка городов, наиболее привлекательных для переезда. То есть, вот, например, там, если человек задумался переехать, то куда он может рвануть в рамках своей страны? Люди, естественно, выбирают, где им будет лучше. Высокое качество жизни подразумевает хорошее здоровье, опирающееся на качественную медицину в населенном пункте, доступность образования и культурных ценностей, возможность участия в общественных делах, общественное уважение, безопасность и многое другое. Всего в исследовании участвовало 69 российских городов, и вот в итоге в первой пятерке городов с высокой миграционной привлекательностью оказались Ярославль, Владимир, Сочи, Калининград и Новороссийск.
1: Сейчас теща позвоню. Мы обратно переезжаем,
2: да,
1: мама.
2: Да.
1: Она скажет, не, спасибо.
2: Мучитесь.
1: Да. Еще одна новость. Финансовый маркетплейс Выберу.ру опубликовал результаты исследования, ради чего готовы экономить и копить средства наши граждане. Так вот, на первом месте покупка квартиры или дома. Это понятно. Это самое главное, пожалуй, приобретение. Далее у нас идет автомобиль, возвращаясь к Макларену.
0: Да.
1: На третьем месте путешествие. Четвертое на поддержание здоровья. Ну а далее образование, покупка мебели, крупной техники. И так далее. А что мешает накопить необходимую сумму? Ну, ответы распределились следующим образом. Недостаточный доход, понятно. Непредвиденные расходы, которые, к сожалению, случаются. Вот зубы, например. Рост цены, инфляция, сложность отказа от привычного уровня потребления. И, как выяснилось, чаще всего участники исследования готовы экономить на одежде и обуви. То есть, есть-то все-таки надо, а вот одеваться можно, в принципе, и попроще как-нибудь, да и старых вещей полно. Ну, в общем, мы сегодня открываем мы сегодня в нашем лайв-чате свинью-копилку.
2: Копите ли вы на что-то, и если да, то на что конкретно вот сейчас, в данный период? И удавалось ли когда-нибудь накопить на реально крупную покупку? Похвалитесь, расскажите, как это было, нам это реально интересно. Во что вам это все обошлось? То есть, чего вы себя лишали ради того, чтобы накопить на что-то крупное?
0: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Спонсор АО НПФ Сбербанка. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиск на главный расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
4: Шоу фонтанов и лазеров!
5: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
4: С 12 июня в Саратовском цирке!
5: 0+.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна Парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна Парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна Парк!
8: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
11: Проспект Строителей, 12.
12: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос» 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
13: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25-11-33.
14: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
15: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39.
7: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Года. Не является публичной картой.
16: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39-36-36.
20: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
21: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
20: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
20: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
20: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
22: Музыка

0: Помните легендарную фразу Михаила Михайловича Жванецкого, что ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Ну, в 90% случаев это действительно так, но все же бывают определенные исключения. Можно попробовать его именно закончить, этот самый ремонт, пригласив грамотного дизайнера. А вот как его найти и, главное, как не нарваться на шарлатана, это уже более серьезный вопрос. Давайте поговорим об этом с экспертом. На связи с нами Кирилл Аксенов, владелец студии дизайна и компании по ремонту «Аксенов Сервис». Кирилл, добрый вечер.
1: Добрый.
2: Ну, здравствуйте.
0: Прежде всего, Кирилл, объясните, пожалуйста, а насколько вообще нужен дизайнер, когда мы планируем ремонт? Какие проблемы он помогает решить?
3: Просто русский человек же во всем разбирается. И в политике, в футболе, и сам себе дизайнер.
1: Дизайнер — это, знаете, как повар, который готовит еду, и да, вкусно получится только в случае того, если будет грамотный, опытный повар. И ремонт, успешный ремонт, его 50% вероятности — это дизайн-проект. Дизайн не просто проблемы какие-то позволяет избежать, он позволяет сделать все-таки план того, куда, сколько денег будет потрачено, за какое время и какого качества на выходе будет получено. Для дизайн-проекта это очень сложно спрогнозировать, и в 99% случаев возникают ошибки, за которые приходится платить. Иногда очень много денег.
2: Просто нам нужно еще привыкнуть к тому, что дизайн — это не только про красоту, как красиво и модно оформить дом. Это действительно грамотный просто подход к тому, как провести ремонт в своей квартире.
1: Конечно, дизайн-проект — это не только картинки, это строительные чертежи, где указаны стены, из чего эти стены сделаны, провода, какие. То есть перечислять это можно бесконечно. Это чертежи для строителей. Это спецификация для комплектации материалов, мебели, там, отделочных материалов и так далее. Хорошо, если еще дизайнер участвует в авторском надзоре.
0: Вот.
1: И он сопровождает стройку и следит за соблюдением всех задумок в дизайн-проекте.
3: То есть получается, что, ну, почему народ не нанимает дизайнера? Потому что, ну, вроде как дорого, да, что переплачивать лишние деньги? Но как раз дизайнер, выходит, тебе и сэкономит на многом, да, и ты те же самые деньги отобьешь. Так получается?
1: Совершенно верно. Он сделает максимально эффективным соотношение цена-качество. То есть человек в свой бюджет сможет закупить хорошие качественные материалы, выбрать хороших специалистов, получить качественный результат.
0: Кирилл, вот скажите, пожалуйста, я, когда делал ремонт, тоже пользовался услугами дизайнера, который перед началом ремонта предоставил мне невероятной толщины фолиант. Причем он был такой очень большой по размеру, где было написано вот абсолютно все, о чем вы перечислили. Вот такой вот фолиант, да, где инженерное решение и визуализация каждой комнаты, включая там санузел и так далее. Вот этот фолиант – это обязательное условие перед началом ремонта, если, естественно, мы связываемся с дизайнером и как бы говорим: «Окей, мы нанимаем такого конкретного специалиста». Или без этого тоже кто-то может обойтись?
1: В идеальном случае, да, это вариант, он, ну, скажем так, самый лучший вариант. Почему? Потому что он закрывает все сферы. Но на практике бывают разные варианты. Кто-то просто идет на консультацию к дизайнеру, записывает это там на аудио-видео, и основные моменты уже понимает реперные точки, дальше пытается сам реализовать. Кто-то заказывает только технические чертежи. У кого-то не хватает, допустим, бюджета, и они заказывают не визуализацию, а коллажи, которые делаются и быстрее, и дешевле. То есть вариаций очень много, и не обязательно прям там, как вы выразили, да, фолиантом, нести миллионы. Можно начать с малого. И, кстати, вот при выборе дизайнера, какой вопрос стоит, как выбрать дизайнера? Не нужно заходить сразу все покупать. Возьмите планировочное решение, разбор планировочного решения. Стоимость там в среднем по рынку сейчас 10-15 тысяч рублей. Все, дизайнер разработал за эту стоимость вам планировочное решение, вы пообщались и понимаете, специалист он там или дилетант, насколько он слышит вас.
3: А как я это пойму, простите, дилетант он или не дилетант? Ну вот он сделал мне эту схему, и чего?
1: Да. Но здесь, да, хороший вопрос. То есть, если прям подстраховываться, нужно кого-нибудь из знакомых.
3: Ну вот, друзей, опять, да, сарафанное радио, да. Кто-то у кого-то делал и так далее.
1: Оценил, хотя бы нет. Не, он оценил взаимодействие с этим дизайнером. То есть, вот мне дизайнер сделал вот такое планировочное решение, посмотри. Любому знакомому, да, адекватно, неадекватно. Да, адекватно, все, мы дальше работаем.
0: Понятно.
3: Ну, в общем, такой выбор тоже достаточно сложный, чтобы не нарваться на шарлатана.
0: Но опять-таки,
3: да,
0: сарафанное радио тебе всегда может помочь. Кто-то из знакомых доволен дизайнером и рекомендует, кто-то...

0: нет и, соответственно, не рекомендуют. Спасибо огромное. Да. Кирилл Аксенов, владелец студии дизайна и компании по ремонту «Аксенов Сервис» был на связи. До свидания.
1: Счастливо.
2: Вечернее шоу.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредитов.

0: или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ГРН 111-774-664-62-69.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте. Лимитированная серия «Джетур Т1» в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой «Джетур Т1» в лимитированной версии. «Джетур Т1» безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: На старт, внимание, школа! Спортмастере. Шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частных лиц. Кредитные карты. Кредитная карта. Platinum. Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Музыка.

0: Авторадио.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Коллег, помните времена, когда обязательно на каждом предприятии присутствовала производственная гимнастика?
1: Нет, я моложе.
2: Подожди, 1960, какой год?
1: 56-й
2: год, производственная гимнастика
0: была
2: введена.
0: Друзья, ну а теперь действительно все моложе. Ну а теперь перейдем в школу. И это действительно было в нашем детстве. Была старая добрая физкульт-минутка.
2: Да?
0: Да, по крайней мере у нас в начальной школе.
2: Политинформацию помню.
0: Это само собой. Так вот это самое...
1: Мы писали наши пальчики.
0: В том числе, да. Так вот старая добрая школьная традиция очень полезна. И вот так решили и в Минпросвещении. Теперь учителя обязаны устраивать первоклассникам физкульт-минутки не просто в течение дня, а на каждом уроке. Спортивная активность очень полезна, и вот такого мнения придерживается и заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
3: И при советской власти были, есть и будут всегда эти физкультурные паузы. Они необходимы, никого они не рассеивают, а наоборот, нужны эти вещи, потому что двигательная активность – это часть нормального развития ребенка. Если дети находятся в группе продленного дня, то между первой и второй половиной дня там есть 40-50 минут, где опять идет активность. Она, если хорошая, потом на улице, если плохая, в культурном зале. Все это закладывается заранее, в планировании урока. Потому что при переходе, там, предположим, они там читают или потом считают. Это просто необходимо. У грамотного учителя эта физкульт-минутка может сопровождаться там устным счетом, где они там в шутливой форме таблицу умножения повторяют там и прочее, прочее.
2: Ну, скажу вам, вот моя супруга, которая преподает... фортепиано, ну, понятно, что...
0: Школе.
2: Да, да, и там понятно, что дети приунывают, особенно маленькие, она обязательно делает... Так, встали, попрыгали, вот для них это необходимо, потому что ребенок
0: смена
2: не может...
0: Смена деятельности,
2: да,
0: конечно.
2: Не может сидеть, особенно маленький ребенок, который, ну, привык бегать, скакать и так далее, особенно после
1: должен
2: лета.
1: Должен выплеск
2: так,
1: энергии.
2: Да, сидеть и быть прикованным к парте.
0: Так что, в принципе, идея-то очень даже неплохая, и даже в начальной школе... Мы двумя руками за.
1: Кроме того, многие учителя, даже не дожидаясь этого указа, просто знают, то, что такое дети, все равно с ними также занимались.
2: Да, да. Да.
1: Просто теперь это будет как бы в обязательном порядке.
2: Поэтому, коллеги, давайте тоже каждый час вот сейчас.
1: Встали, попрыгали?
2: Да, встали, поприседали, попрыгали и продолжаем.

0: Реклама.
1: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника, введение хондропротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты, плазмотерапия суставов, проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ, снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, все ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
8: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове. 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
10: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу.
11: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
10: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
12: «Альфа-Центр здоровья». Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
15: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
16: Айна-парк!
15: Потрясающие семейные выходные?
16: Айна-парк!
15: Яркие каникулы?
16: Айна-парк!
15: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
17: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
18: Окошкина!
19: В магазинах «Победа» кондиционер концентрат для стирки «Эколайф» 199,90 за 3 литра.
20: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
21: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
0: Реклама на Авторадио.

0: Вы по-прежнему еще копите? Тогда мы идем к вам.
1: У вас есть деньги?
0: На что копите? Да, мы сегодня интересуемся такими интимными моментами.
1: Ну как, какие интимные?
0: На что там копите? Удалось ли когда-нибудь накопить на крупную, на реальную покупку, да, после которой там прям себя зауважали? Вот это я дал, вот это я прям смог. Давайте почитаем сообщения. Много, естественно, приходит сообщений. Много у нас людей, которые хотят накопить. Давайте.
1: Золотое правило у Саши из Москвы. Получили зарплату или какую-то часть ее, сразу же откладывайте одну четверть. Какой бы она ни была, на накопительный счет, в котором потом нельзя залезть и тратить ни в коем случае. Ну, или снимайте наличкой и кладите в копилку
0: вот
1: под матрас.
0: Делаю.
1: Без разницы совершенно. У тебя есть матрас?
0: Не матрас.
1: Ты кладешь под него?
2: У меня есть копилка.
0: Я снимаю наличку и прячу ее.
1: На самом деле, по старинке. Не забывайте про эти деньги.
0: Забывайте про эти деньги.
1: Да, забывайте про эти деньги, словно их нет. И каждый раз, как приходят деньги, вот я, допустим, накопил на первую машину. Вот так вот.
0: Это называется спрятаться от самой себя. То есть на карте, потому что, ну, как по моему мнению, на карте они менее подают.
1: Почему? Нет, есть специально, вот в любой банк заходишь, есть там накопительный счет, там, или сберегательный счет, там даже проценты есть какие-то. Ну, скидывай
0: но
1: туда.
0: Тут согласна,
1: зачем
0: да.
1: под матрас-то? Ну, вот действительно уникальный случай, но четверть откладывать, это надо уметь.
0: Так. Влад из Санкт-Петербурга пишет: ребята, привет, коплю просто так. Много раз были случаи, когда деньги нужны были срочно. И вот тогда я разбивал свою свинью-копилку. А так потихоньку подушечку безопасности наращиваю. Так спокойнее.
2: Ну,
0: просто чтобы всегда был не на какой-то конкретный объект. Тоже стратегия.
2: А, смотри, у Кати из Саратова тоже стратегия. У всех она есть. Откладываю так, как советуют делать финансисты. 10-20% от любого дохода. Получила зарплату. Откладываю, живу на оставшиеся. Кстати, отложенные не использую. Вот так по зернышку. Понятно, что эти 10-20% у кого-то составляют значительную сумму, у кого-то совсем малую, но все же это позволяет накопить хотя бы понемногу. Это же лучше, чем ничего, верно?
1: Лучше. Знаете, не так просто было начать копить. Делится с нами следующая слушательница из Нижнего Новгорода, Настя. Вечно считала, что не могу ничего откладывать со своей зарплаты. Но казалось, что начали с того, что просто стали записывать, что мы покупаем и за сколько, как часто и почему. Я вот жене всегда говорю: заведи тетрадочку. Она говорит: бесполезно, не получится.
2: Есть куча приложений.
1: В общем,
2: даже.
1: Вы удивитесь, но потом из этого списка мы поняли, что от половины мы можем отказаться. Большую часть можно покупать дешевле, а что-то вообще заменить. И как итог, у нас получились лишние 5000 на инвестирование. Кстати, да, очень полезный совет. Давайте пока вот на этом мы остановимся, пока я побежал за тетрадкой в канцелярский магазин для того, чтобы начать записывать, и продолжим тему в следующем часе. Копите ли вы на что-то, друзья мои? На что удавалось ли накопить на крупную покупку? Делитесь.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Лайф чат. Реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать.

0: Не думай о процентах. Целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Для техосмотра автомобилей готовят новые правила. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минтранс предложил обновить порядок проведения техосмотра в России. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на проект ведомства, новые правила должны заработать с 1 марта следующего года. Перед диагностикой специалисты будут сверять госномер, марку, модель, категорию автомобиля и ВИН. Если данные не совпадут с документами, то в проведении техосмотра откажут. Сама процедура останется платной, а ее максимальную стоимость будут определять региональные власти. Продолжительность проверки будет зависеть от категории транспорта и состава. Ставит от 10 до 88 минут. Требования также коснутся тормозов, рулевого управления, световых приборов, шин и двигателя.
3: Про выборы.
2: Представители 55 государств подтвердили,

0: участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы в сентябре. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Приглашение направили более чем в 100 стран и 12 международных организаций. Среди тех, кто уже подтвердил участие, представители СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано 4436 кандидатов. Россияне, которые находятся за рубежом, также смогут отдать свой голос. Для этого им нужно будет посетить российские дипломатические представительства.
1: Про топливо.
0: На московских заправках вырос спрос на топливо, а на некоторых АЗС появились очереди и временные ограничения. Отдельные сети ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива в одни руки. Некоторые москвичи теперь стараются приезжать на заправки уже ранним утром, чтобы избежать длинных очередей. С похожей ситуацией сегодня столкнулся и слушатель авторадио Алексей. Пока он ждал своей очереди к колонке, машина находилась на территории платной парковки, и теперь водитель переживает, не придет ли ему штраф. О том, как действовать в такой ситуации, какие доказательства лучше сохранить, авторадио рассказал адвокат Виталий Белочистов.
2: К моей великой радости, и в принципе по-другому и быть не могло, люди, которые находятся в очередях, освобождаются от административной ответственности за нарушение, которое они совершают. Доказательством, в любом случае, любой автолюбитель, который находится за рулем своей машины, он видит, где он находится, должен уже предвосхищать наступление этих негативных последствий. Соответственно, первое, очередь, она не движется быстро. Выйдите, сфотографируйте себя на фоне этой очереди, саму очередь при покупке бензина, попросите чек. То есть у вас будет и время отождествлено с правонарушением и моментом заправки. Соответственно, и место будет привязано в ваших фотоснимках, видео к данной заправке. Я даже уверен, что это будет являться достаточным основанием для того, чтобы правда восторжествовала.
0: Ранее власти ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до конца января 2027 года. В Минэнерго при этом заявляют, что топливо в ресурсах системы есть, а главной задачей остается устранение локальных очередей на заправках. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один. В России. Движение только вперед. Вечернее шоу «Морсилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
3: Еще раз всем добрый вечер, друзья.
4: Ну, здравствуйте.
3: Привет. Это финансово полезное шоу «Мурзилки Лайв» сегодня в эфире.
4: Ну, по крайней мере, мы очень стараемся. Искренне, при том, абсолютно. Да. Потому что сами бывали в ситуации, когда приходится на что-то копить, когда-то откладывать.
3: Да, мало того, и копилки стоят ведь у многих. Я туда регулярно скидываю мелочь. Но вряд ли эта мелочь поможет мне купить машину или квартиру.
5: Копейка рубль бережет.
3: Это да.
4: И лет через 80, поверь мне, если ты будешь откладывать.
3: Слушай, ну вот у меня все равно не получается. Я в этом плане вообще, не получается у меня копить. Я хочу взять кредит и отдавать. Понятно,
4: нет,
3: что переплачиваю.
4: Не получается.
3: Но
4: не,
3: ты счастливый не, человек.
4: Я не счастливый человек, потому что счастливый человек не копит деньги. Он их просто как-то получает.
3: Ну вот давайте спросим наших слушателей, а как у них? Получается или не получается? Вот в чем вопрос. Может, действительно удалось на что-то накопить? Пишите в наш лайв-чат.
5: Плюс 7-915-459-2020 СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК к вашему слову.
4: Ну а теперь о нематериальных ценностях, о духовных, о культурных, об удовольствии, которые мы рады вам дать просто за то, что вы слушаете Авторадио. В финальном части нашего сегодняшнего шоу замечательный концерт, живой концерт певицы Зары. Не пропустите.
1: Вечернее шоу.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Или полосатые.
1: Знаешь, когда арбузы были, но сейчас арбузы тоже есть, поскольку уже вовсю столице идет торговля бахчевыми, арбузами, дынями. И до 1 октября в городе будут работать около 250 торговых точек, включая 150 временных конструкций при магазинах. Мало того, еще свыше 100 нестационарных бахчевых развалов открылись во всех округах столицы. Ну и традиционно арбузы везут из южных регионов, из Краснодара, Астрахани, Волгограда и так далее.
0: Не, арбузы уже не те все.
1: Как правильно выбрать любимое лакомство? С этим вопросом обращаемся к агроному, специалисту по сельскому хозяйству Владимиру Викулову. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Очень приятно, что раз в год мы разговариваем с вами именно о том, как же выбрать правильно бахчевые.
3: Просто мы же забыли.
0: Может, что-то произошло за этот год. Может, бахчевые не те.
1: Как определить спелость арбуза и дыни? Поскольку многие с умным видом простукивают арбуз. Звенит, не звенит.
3: Как звенит?
1: Плодоножку рассматривают, сухая, не сухая. Рассказывайте.
2: До сих пор выбор арбуза – это некая лотерея. Ну, что надо хотя бы основное учесть, чтобы постараться увеличить свои шансы получить самый вкусный, самый свежий. Вы подходите к развалу, посмотрите, насколько свежа вообще вся эта партия, насколько они не уставшие ли эти арбузы. То есть они должны быть достаточно яркими, то есть рисунок должен быть четким.
0: А уставшего арбуза уже такие мешочки под глазами, да, уже такой не очень он как
2: бывает бы. Бывает и такое, ведь арбуз тоже живое существо, как бы он дышит, теряет влагу, теряет свой аромат и вкус, поэтому стоит к этому отнестись внимательно. Значит, что делаем? Подходим, смотрим, видим, как правило, арбузы в развале там по сортам лежат. То есть выбираете средний, не самый крупный, не мелкий, с хорошим рисунком, не мятый. Очень часто, особенно когда лежат крупные арбузы, мнутся друг от друга. То есть обратите на это внимание, чтобы не было таких как бы пролежней, вмятин больших таких повреждений. Это все говорит о том, что вы будете в дальнейшем не рады. Значит, отобрали, взяли в руки. Взвесьте, он должен визуально быть, таким тяжелым, то есть нелегким. И, естественно, постучите. Стук должен быть не глухой, достаточно звонкий, наполненный. Если звук глуховатый, это говорит о том, что арбуз созрел или перезрел. И чем глуше звук, тем больше в нем проблем. То есть вкус, то есть не будет хрустящей мякоти, будет ватная, будут пустоты. И ничего хорошего в этом нет.
0: Неужели до сих пор не создали арбузомеры какие-нибудь, которые вот так прислонишь к арбузу?
2: К сожалению.
0: Он показывает.
2: Да, но есть способ такой, что спелый арбуз, он почти нацело состоит из воды. Если его опустить в какую-то емкость, он почти не,
1: будет плавать,
2: на уровне.
1: Да?
2: Не будет. Перезревший, он, конечно, полежавший арбуз, он будет плавать, как поплавок. Поэтому стучите, выбираете.
3: Понятно. А вот смотрите, Владимир, на многих арбузах есть белые или желтые пятна. Это о чем говорит? Это указывает на спелость арбуза или лучше не брать такие?
2: Значит, естественно, то место, где он лежит на земле, оно не окрашено. Как правило, это место у спелого арбуза, который созрел на бахче, оно желтоватое. Там с разной степенью, в зависимости от сорта, беловатое. То есть это не принципиально. Также не принципиально, знаете, как иногда продавцы говорят: вот мальчик, девочка вкуснее, ничего в этом нет реально полезного.
0: Там мама, папа еще там, да,
3: мальчик, девочка.
2: И, как правило, еще зачастую, к сожалению, я с этим сталкивался, самые переспевшие арбузы лежат всегда ближе к вам. Поэтому не поленитесь, разберите, найдите. По звонче, получше, и тогда вы будете вознаграждены, конечно, замечательным вкусом. Потому что это летний арбуз.
0: А что с нитратами нынче? Как там дела сейчас обстоят? Есть вообще какой-то контроль качества?
2: Всегда проблема. Арбуз может накапливать нитраты в достаточно защитном количестве, и тут очень важно выбрать арбуз соответствующий. Что может косвенно говорить о высоком содержании нитратов? Бугристая поверхность, слишком крупный размер, потому что если арбуз перекормлен азотом, то он вырастает значительно крупнее. Неяркий рисунок, все это будет говорить о том, что есть некий избыток азота. И важно тут понимать, что мы же не 10, не 100 грамм едим, а гораздо больше. Конечно. И, соответственно, количество нитратов к нам попадет гораздо больше.
1: Ну что, спасибо вам огромное. Будем иметь все в виду. И всем хороших арбузов. Да. Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов был на связи. До свидания.
0: До встречи в следующем году.
3: Счастливо.
2: До свидания.
4: Вечернее шоу. It's a kind of magic.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
3: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru. Пройдите автокредит. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-400-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi, партнер «Авто Саратов», действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi, партнер «Авто Саратов», Усть-Куртюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
10: Belgi. Надежность в движении.
11: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
12: Проспект Строителей, 12.
13: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3. Космос!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айдапарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айдапарк!
2: Яркие каникулы?
3: Айдапарк!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39-36-36.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Да, шокирующая новость. Прикиньте, россияне перевели за год мошенникам около 300 миллиардов рублей.
1: Чё так немало-то?
0: А вот так вот, коллеги, вы когда-нибудь переводили деньги мошенникам?
2: Вроде бы нет. Нет.
1: По-моему, тоже что-то не припомню.
0: В общем, бог миловал, да? Вот можно
1: переводил,
0: ли вернуть?
1: Переводил?
0: Да. Вот, то есть твои миллиарды здесь тоже есть. Да?
1: Ну, и я бы сказал, не мои миллиарды, а мои несколько тысяч.
0: Ну, в общем, вот можно ли вернуть свои средства, если вы перевели их не тем людям? Задаем вопрос эксперту.

0: Национального центра по финансовой грамотности Елене Бобковой. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, опишите, пожалуйста, кратко, самые популярные схемы развода на деньги.
1: Схем огромное количество. Основная задача одна. Побыстрее надавить на вас, чтобы вы сделали очень быстрый перевод. А схем сейчас огромное количество, их даже типовых каковых нет.
0: Так, ну а как?
1: Ну, чаще, да, чаще всего это или помощь близким, или необходимость перевода на безопасный счет, или срочно необходимо доплатить за ваш какой-то заказ в медучреждении, еще где-то, не суть важно. Важно, что когда на вас начинают давить, что это нужно сделать моментально, иначе возникают какие-то негативные последствия. Здесь нужно насторожиться.
2: Понятно.
1: Откуда спешка такая?
2: Угу. Ну вот самая горячая новость. В Череповце расследуется уголовное дело по факту крупного мошенничества. 49-летний местный житель лишился 7 миллионов 900 тысяч рублей. Елена, разве вообще такие переводы возможны? Банки же блокируют.
1: Ну, банки блокируют далеко не все переводы. Смотрите, значит, каким образом можно вернуть свои деньги, если вдруг вы стали жертвой так называемой социальной инженерии? А первое основное, вам везет, если номер или карта уже находится в списке подозрительных для банка. А в этом случае сработает так называемый период охлаждения. То есть банк предупредит, что вы переводите деньги на какой-то странный номер. Возможно, он заподозрен в чем-то или иные какие-то ситуации, но банк вас предупредит. И вот в том случае, если вы не услышали банк и тем не менее все равно перевели деньги и настаиваете на том, чтобы период охлаждения к вам не применялся, здесь, конечно, будет уже гораздо лучше. Но здесь надо обязательно к банку прислушаться.
0: Прислушаться,
1: в течение суток, если вдруг... Ну, такое произошло, и, к сожалению, мы все живые люди, да, в течение суток обязательно подайте заявление в полицию. Это просто обязательно. Чаще всего у нас начинают думать о том, что, ну, может быть, что-то еще изменится. Более того, мошенники иногда ведь вам обещают возврат денег. Такое тоже вполне возможно. То есть они специально затягивают время от момента перевода до момента вашего обращения в банк. Поэтому здесь очень важно действовать оперативно. Перевели не туда... Поняли, что не туда перевели, первое ваше действие – обращение в банк, блокировка. И более того, если банк переведет после вашего звонка, все транзакции у нас прозрачны и видны, банк вам будет обязан вернуть эти деньги.
0: А сколько да, вот, это, да, вот период охлаждения, вот это, сколько он сейчас по закону?
1: До двух суток.
0: До двух суток.
3: До двух суток.
0: То есть
3: хорошо.
0: Вот надо в течение двух суток все
2: прийти
0: сделать.
2: Прийти в себя, да.
0: Да. Но есть еще одна схема, когда мошенники присылают вам, наоборот, деньги и говорят, ой-ой-ой, мы тут перепутали, пожалуйста, верните нам их назад. Чем эта схема чревата?
1: Категорически делать не надо. Для себя запоминаем один единственный правильный алгоритм. Если вам на карту упали неизвестные деньги, ваша задача простая – сообщить в банк о том, что вы не знаете получателя, и дальше банк обязан разбираться самостоятельно. Никаких переводов на ой, на тот номер, ой, на ту карту и так далее. Вы можете попасть не только жертвой мошенников, но вы можете абсолютно спокойно уже попасть под действие Уголовного кодекса Российской Федерации, когда таким вот добрым переводом вы поможете террористам.
0: Понятно. Ага. Серьезное дело. Спасибо огромное за предупреждение. Эксперт Национального центра по финансовой грамотности Елена Бобкова была на связи. Елена, до новых встреч. Счастливо.
3: Спасибо.
1: До новых встреч. Всего доброго. До свидания.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comfgeta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду в программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
10: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, а Т-банк.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 100 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
19: В ленте.
20: Авторадио.

0: Давайте копить вместе. Вот такой у нас сегодня, ну, практически такая история в лайв-чате.
1: Ты начинаешь.
0: Я уже начала, не первый год этим занимаюсь. Итак, копите ли вы на что-нибудь? Если да, то на что? Удавалось ли когда-нибудь накопить на крупную покупку? Хвалитесь, рассказывайте. Ну, или жалуйтесь на себя же или на свое окружение, которое не позволяет вам копить ту или иную сумму на какую-то определенную покупку. Давайте почитаем.
1: Ну, для меня нормальным является откладывать деньги, получая проценты даже с этого, делится Алекс из Москвы. Недавно узнал, что одни знакомые даже не задумываются об этом. Тратят все до последней копейки, даже перед зарплатой остаются ни с чем. Просто интересно, это нормальное явление? У кого-нибудь еще есть подобное отношение к деньгам? Уверяю вас, Олег, подобное отношение есть, и я вот этих людей не виню, потому что я этот человек.
0: Я этот человек.
1: Во-первых. Во-вторых, ну, действительно, ситуация разная у людей, зависит от семьи, от доходов, опять-таки, у некоторых, ну, просто не хватает денег, извините, на то, чтобы что-то откладывать.
0: Слушай,
1: ну, не хватает,
0: иногда
1: правда.
0: Удивляешься, наоборот, у людей доходы совершенно небольшие, а вот это умение
1: квартиру,
0: экономить,
1: да?
0: Умение действительно грамотно подходить,
1: да.
0: И держать
2: использовать...
0: себя, и не поддаваться никаким соблазнам.
2: Использовать там, все инструменты, которые предлагаются, уже говорили про эти накопительные счета, действительно сложный процент иногда творит чудеса.
0: Так, моя подруга, пишет Ольга из Казани, даже на стипендию умудрялась копить. 100 тысяч или 200 так накопила, не помню, и купила БУ автомобиль. Тогда на эти деньги можно было купить старенький Peugeot. Это реально талант. Такое не всем дано.
1: Могу сказать, что за 200 тысяч БУшный Peugeot это...
2: Не сегодня, это
0: не сегодня,
2: давно.
0: Тогда.
1: Я понимаю.
0: Тогда.
1: Просто, это, конечно, другая тема, понятно, но покупать убитый бэушный автомобиль, чтобы потом в него вкладывать, это тоже такое себе мероприятие.
2: Такое впечатление, что никто никогда из нас не покупал бэушных автомобилей.
1: Ну, и потом больше денег тратили.
0: Я первый автомобиль.
2: И я тоже самое.
0: Убитый бэушный купила.
1: Помним.
2: Анна из Москвы. Все банально, пишет она. Копила на квартиру, как и многие. Долго, муторно. Конечно, дали родители какую-то часть. Часть денег заняла, потом отдавала. Зато как сладко спится своей родненькой. А вот сейчас смотрю цены на аренду, и глаза просто на лоб.
1: Да. Ну, это вообще сейчас больной вопрос. Ну, еще одно. Виктор из Твери пишет, откладываю, потому что не умею тратить деньги, которые дарят на разные поводы. Складываю на накопительный счет, пусть лежат, проценты капают. Неплохо, кстати, накапало. В этом плане я завидую детям, которые дарят деньги на всяческие подарки, да, и иной раз у родителей уже нету, а она так, а я вот тут накопил.
0: А у нее там кошелечки в конвертике.
1: Бабушка, тетя, сами родители
0: крестные
1: подарили. Да, и денежки лежат, вообще дети в этом плане
0: идешь
1: иногда более финансово грамотные, чем мы, да, подрастающее поколение. Друзья, огромный действительно отклик, спасибо вам за то, что вы написали эти замечательные сообщения, может быть, кто-то почерпнет что-то полезное из этого, ну, а мы готовы поставить финансовую точку нашей
2: музыкальной
1: пародии. Да, буквально через 10 минут финансам будем петь романсы.
3: Спонсор АО «НПФ Сбербанка». У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ОГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Реклама. Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
6: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
7: Ателье

0: 33 14 93.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бит-стоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
7: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей в клинике «Альфа-Центр здоровья».
8: «Альфа-Центр здоровья». Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины в маринаде охлажденный. 269,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГРН 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
15: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
16: Реклама на автор.

0: Итак, друзья, напомню, что сегодня мы разбирались в ваших финансах. Уж простите, действительно, нам очень было интересно, на что вы копите. Поскольку есть, опять-таки, опрос, который утверждает, что на первом месте по хотелкам, на которые копят обычно, это покупка квартиры или дома. Но мы понимаем, сейчас по стоимости можно копить просто...
1: Это очень большая хотелка, да.
0: Вечно, да. Потом далее, приобретение автомобиля, это уже более реально. Далее, на путешествия, на поддержание здоровья, на образование, покупку мебели крупной техники, ну и так далее по убывающей. Но на первом месте, как вы поняли, покупка квартиры. И вот еще одно исследование показало, что чтобы накопить, ну хотя бы на однокомнатную квартиру...
1: Да, по самым скромным меркам и, наверное, не в столичном регионе.
0: Абсолютно.
2: Вполне вероятно.
0: Нужно вот, если откладывать среднюю зарплату россиян, да, нужно копить 8 лет, при этом ничего не покупая, не... Соответственно, не приобретая одежды и не питаясь, то есть только откладываем. Вот эту вот сумму можно, так сказать, вложить в покупку квартиры. Но это же
2: лихо.
0: Это лихо.
1: И да. Об этом лихе мы споем.
0: Да, прямо сейчас в нашей фирменной музыкальной пародии.
3: Вечером. Вечером.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-Банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-Банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-Банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Чтобы получать зарплату в цифровых рублях, россиянам нужно будет открыть специальный кошелек и подать работодателю заявление с реквизитами счета. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. При этом цифровой счет должен быть открыт и у самой компании. Зарплату будут перечислять по тому же принципу, что и сейчас. В ЦБ при этом подчеркивают, что использование цифрового рубля для граждан останется добровольным.
3: Про образование.
2: Абитуриенты российских колледжей и техникумов в этом году чаще всего выбирали сестринское дело, разработку и управление программным обеспечением, а также лечебное дело. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В пятерку самых популярных направлений вошли туризм и гостеприимство, а также обслуживание и ремонт автомобилей. Всего в основной период приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования направили почти 3 миллиона 800 тысяч заявлений. В вузах среди самых востребованных направлений оказались инженерные специальности, информационные технологии, математика и естественные науки.
3: Про здоровье.
2: Первый заметный подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается во второй половине сентября. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, рост может начаться примерно на третьей неделе после начала занятий, когда школьники вернутся после каникул и будут больше времени проводить друг с другом. При этом вспышки гриппа в этот период специалист показывает.

0: не ожидает. Педиатр-инфекционист, кандидат медицинских наук Ольга Рублева рассказала Авторадио о том, какие обследования стоит пройти ребенку перед школой.
1: Ну, чекап перед школой достаточно такая вещь сейчас распространенная. Специалисты для 6-летнего ребенка и, например, для 7-летнего, они немножечко различаются. И вот полный объем исследований, необходимых малышу, который идет из детского сада в школу, знает, как правило, участковый врач-педиатр. Как правило, это врач-офтальмолог, врач-невролог, хирург, причем хирург и врач-хирург, и еще травматолог-ортопед. У них немножечко разные задачи, разные направления осмотра. При необходимости это может быть врач-кардиолог, какой-то другой более узкий специалист, но это уже, как правило, когда у ребенка имеются какие-то хронические заболевания, и, как правило, есть еще необходимый перечень лабораторных исследований, общий анализ крови, общий анализ мочи, кардиограмма, ну, тоже необходимые исследования.
0: Специалисты также советуют заранее обращать внимание на профилактику ОРВИ в школах. Сдержать распространение инфекции могут утренние фильтры, соблюдение питьевого режима и очистка воздуха в классах. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.

0: Ну и далее, поскольку детский сад Мурзилок уже закрыт.
1: Да, время.
2: Трое осталось.
0: Трое осталось. И время осталось. Еще час нашего эфира. И у нас начинается вечер задушевной песни. Потому что эта артистка отличается особой трогательностью репертуара.

0: назад. Заслуженная артистка России Зара с живым концертом в студии Авторадио. Зара,
1: добрый
0: привет.
1: Вечер.
2: Здравствуйте,
1: родные.
2: Привет,
0: привет, привет.
2: Очень рада встрече.
0: Просим, концерт начинается.
3: Le fruit tombe sans avoir pu mourir. La faute à l'homme, la faute à vent. Comme l'homme qui sait

0: нравится, Толь.
1: Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?

0: Вот это начало, а?
1: Это не концерт, да. Это спектакль.
0: Это мини-спектакль, и неудивительно, потому что эта песня из репертуара Владимира Высоцкого, кое сегодня будет еще много, а вот как они появились, об этом поговорим чуть позже. Сегодня у нас просто несколько поводов для встречи с Зарой. Во-первых, юбилей. 30 лет творческой деятельности.
1: Это
0: давайте поаплодируем.
1: Невероятно просто.
0: Да,
1: просто
0: наши поздравления. То есть, получается, ты запела с колыбели.
2: Ну, почти. Дело в том, что мой первый альбом вышел, когда мне было 12 лет. Он назывался «Сердце Джульетты». И с тех пор мы ведем отчет моей творческой деятельности.
1: Так, ну давай будем подводить какие-то итоги. Ну, принято, наш юбилей, если 30 лет на сцене. 30 лет! Это же, понимаешь, сколько песен спето, сколько альбомов, сколько клипов снято.
2: Ты ведешь статистику? Песен спета больше 500, мы как-то так взяли, посчитали. Альбомов тоже, по-моему, 12 у нас альбомов вышло. Вы понимаете, 30 лет. Это такой миг, я ничего не заметила. А я еще столько всего не сделала, столько всего не спела и столько творческих планов. Поэтому 30 лет — это, конечно, цифра. Но это не цифра.
1: Понятно.
3: Да. Это число.
0: Ну, планов действительно у нас на сегодня громадье. Еще до конца этого часа много песен будет спета. Так что попросим Зару через несколько минут продолжим концерт. Друзья мои, продолжим. Как я уже сказал, не переключайтесь ни в коем случае. Аплодисменты Заре.
4: Вечернее шоу. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-542. Окошкина.
10: Официальный дилер «Лада Премье Кар»
11: предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
12: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
13: Проспект Строителей, 12.
14: Космопорт.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, 600 Ахматович. ОГРН 321-668-001-046-98.
2: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айдапарк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айдапарк!
3: Яркие каникулы?
4: Айдапарк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки, полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
6: Ну все, интернет и ТВ настроены.
7: И скидка 70% как новому абоненту?
6: Само собой, вы теперь в Малине.
8: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.

0: Ру или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39-36-36.
0: Реклама на автора.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Итак, Зара у нас в гостях с очень оригинальным репертуаром. Давайте поаплодируем артистке. Песни Владимира Высоцкого в честь дня рождения артиста. Следующая композиция. Слушаем. Что это будет?
2: «Маски». Я очень люблю эту пронзительную композицию.

смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли. Крючки носов и до ушей оскал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо, меня хватают, повлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо —

0: как доброго лица не прозевать, как честных отличить. Наверняка мне все научились маски надевать, чтоб не разбить свое лицо о камни. Я в тайну масок все-таки проник. Уверен я, что мой анализ точен, что маски равнодушие у иных, защита от заслуженных пощечин.
1: Это Зара и песни Высоцкого.
2: Зара и Высоцкий. У меня даже голос пропал. Зара и Высоцкий, как случилось, что ты посвятила целый же альбом? Целый альбом творчеству Владимира Семеновича.
0: Я смелилась. И в прошлом году осенью вышел альбом песен Владимира Высоцкого в моем исполнении «Прерванный полет». Это мой женский взгляд на его творчество, мое признание в любви, легенде, метру. И я поняла, что это настолько сейчас актуально. Я хочу, чтобы мои дети знали эти песни. Я хочу, чтобы нынешнее поколение также прониклось творчеством поэта, актера, певца. То есть это очень многогранный, легендарный, выдающийся человек, потому что в этих произведениях есть ответы на все вопросы, которые у нас существуют. Как оставаться человеком при любых обстоятельствах? Как выражать свою любовь к женщине? Что такое долг перед Родиной? Что такое война? Что такое дружба? То есть это невероятно. Это, я всегда говорила о том, что это, наверное, связь действительно с Богом, с космосом, потому что невероятное количество песен было написано, каждая из них глубокая, актуальная. И вы знаете, актуальная как никогда. Он как будто опережал свое время.
3: Слушай, ну а у тебя в семье, когда ты росла, много слушали Высоцкого?
0: Да, но тогда я его не воспринимала. Я с детства слышала Высоцкого, его слушали на кассетах, на бобинах.
3: Ну, еще конечно, как катушки,
0: да. Но прониклась, когда уже училась в театральном институте. И вы знаете, до каждой композиции я созревала не один год. Вот чтобы осмелиться, взять, пропустить через себя, сделать нестандартную аранжировку, прочтение, чтобы это было... Я вообще поняла, что у каждого свой Высоцкий. Ему нельзя подражать. Просто нужно пропустить то, что он поет, через себя. И вот уже свою историю донести до зрителя. Только так получится честно.
1: Ну, я скажу честно, удивлен. Мы с тобой так за кулисами чуть-чуть поговорили. Да, возьми пока воды. Выбор репертуара, потому что это не самые известные песни Владимира Высоцкого.
3: Я бы сказал, вообще неизвестные. Вот это впервые.
1: Как ты их нашла?
0: «Маски». Я очень любила это произведение. И часто его именно читали, как стихотворное произведение. А вот пели очень редко. Очень редко. Я думаю, как же ее сделать? Ну, под гитару уже не сделаешь. Это уже сделал Владимир Семенович. И тут я услышала звуки танго. Я говорю... Это должно быть танго, вот так вот по нарастающей, и, может быть, менять каждый раз, повышать тональность. И вот как-то вот, понимаете, я всегда верю в то, что если я попадаю в композицию, она как-то вот обрастает очень логично, и вот как-то все вот получается.
1: Ну, следующую композицию мы знаем,
0: да,
1: потому
0: вот это,
1: что
0: наверное,
1: она не раз исполнялась. Да,
0: да,
1: эта песня называется «Я несла свою беду».
0: Да.
1: Давай послушаем в твоем исполнении.

мыляться.

0: ну, можно сказать, романс в исполнении Зары. Давайте поаплодируем ей и великолепным музыкантам, которые аккомпанируют певицы. Продолжим концерт через несколько минут.
1: Вечернее шоу.

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27, интеллектуальные технологии Xlantics ET, первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.

0: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
6: «Корона».
7: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Авторадио. На Авторадио.
10: Друзья, Зара у нас с живым концертом на Авторадио. Вновь звучат аплодисменты. Продолжаем слушать песни из репертуара Владимира Высоцкого. «Белый вальс».
11: «Белый вальс».

Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят белый стих. Если все миревальсы сольются в один, будет свет, белый свет. Если все миревальсы сольются в один, будет вальс белый.

бледнее стен, белее вальса. Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят

0: белый вальс, когда вернешься.
1: Ну, потрясающе.
2: Фантастика.
1: Зар, вот знаешь, за что хочется тебе сказать спасибо? За то, что ты для многих сейчас открываешь Высоцкого. Это правда. Не только для молодежи, которую, может быть, впервые слышит,
3: а для тех, для кто знает его, даже хорошо,
1: знает,
3: казалось бы.
1: Творчество, да, совершенно новой стороны. Да, потому что...
0: Я когда услышала это произведение, у меня мурашки пошли по коже. Это ведь как надо было сформулировать? Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Все, что мы делаем без души, это все напрасно, это никому не нужно. И мне кажется, сейчас время про искренность, про то, что нужно себя вкладывать в любимое дело, в дело в своей жизни. Очень сейчас публика чувствует фальшь и чувствует искренность. Вот мне кажется, сейчас такое время открытий. Вот.
1: Давай еще одну песню тогда из репертуара Высоцкого, да? Да, «Баллада о двух кораблях».

Букинге, лорд трансатлантический лайнер. Ах, если б ему в голову пришло, что в каждый порт уже давно влюбленно спешит к нему под черное крыло стремительная белая Мадонна. Слезы льют горючие,

А ей невероятно повезло. Под танго музыкального салона пришла к нему под черное крыло.

0: Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
0: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
5: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
6: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38-19-20.
7: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос» 600766. Саратов, Крымский проезд 3. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Идеальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки, полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
11: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
12: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
11: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
13: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15-1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
19: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
20: Музыка.

0: на Авторадио.
1: Итак, на афише живых концертов Авторадио сегодня Зара. Давайте еще раз поаплодируем. Она сегодня дает живой концерт. И под финал прозвучит одна из свежих композиций, которая называется «Ждала твоего звонка».
2: Эта песня для меня очень много значит. Ее написал петербургский автор Антон Духовской. И мне кажется, она про каждого из нас.

влечет в суету вокзала нас, как мотыльков. Прощаясь, ты вдруг сказал мне: я вечером позвоню. И вечер спешил навстречу, и поступь его легка. Что делала в этот вечер? Ждала твоего звонка.

может быть, от безделья просилась к строке строка, что делала всю неделю.

давно уже спим ночами. И мода давно не та. Привыкли давно к молчанию. Лишь рвутся стихи с листа. За окнами непогода. Я грею в руке бокал. Что делала эти годы?

что делала в жизни этой. Ждала.

0: Зара, Зара, еще раз спасибо. Поздравляем тебя с 30-летием творческой деятельности. Ждем звонка по поводу юбилея, когда будем праздновать.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие, тебе. Спасибо.
0: Это был шоу «Мурзилки Лайв», Брагин, Гордеева, Захар. До новых встреч. Пока.
1: Счастливо.
2: Вечернее шоу.

0: Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для владельцев пунктов выдачи заказов ввели льготы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries разрешили не платить за обслуживание расчетных счетов. Комиссии также отменены за рублевые переводы внутри банка и в другие кредитные организации, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и РУС. Изменения вступили в силу с 20 августа. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов и подключаются автоматически. Кроме этого, ранее для представителей малого и среднего бизнеса ввели трехмесячные кредитные каникулы, если их логистические центры пострадали от атак беспилотников. Проработать поддержку таких предпринимателей поручил вице-премьер Александр Новак. Накануне президент Владимир Путин также заявил, что поврежденные складские и логистические мощности необходимо восстанавливать, в том числе при участии государства.
0: Про путешествия.
2: Доля российских туристов на Кипре в прошлом году снизилась до 1%, хотя еще несколько лет назад эта цифра равнялась 27%, уточняют аналитики. В докладе компании «Туризм Экономикс» говорится, что Кипр адаптировался к новым условиям благодаря освоению других рынков, в том числе европейских. В частности, выросла доля польских гостей с 2 до 9%. В Ассоциации туристических агентств Кипра отметили, что отток отдыхающих из России создал серьезные трудности для отрасли в целом. Там также выразили надежду на скорое возвращение турпотока. При каких условиях россияне массово могут вернуться к путешествиям на Кипр, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
3: Как только будет ослаблен визовый режим, может даже вернется без виз с Кипром, как был он больше 20 лет. Как только полетят прямые рейсы из разных городов России, до 2019 года у нас летали рейсы из 10 городов России прямые на Кипр. И, безусловно, почему нет, турпоток может восстановиться. Кипр-то направление популярное, россияне его хорошо знают. Понятно, что любая страна пытается заместить. Вот помните, когда россияне летали 5 лет в Египет вышел на другие рынки там, или россияне почти год не летали в Турцию, Турция

0: вышла на другие рынки. Любая страна готова ждать туристов какое-то небольшое, непродолжительное время. Кипр, естественно, сейчас замещает российских туристов туристами из других стран.
1: Добавлю, что россияне в целом стали меньше путешествовать, в том числе внутри страны. Продажи туров по России этим летом снизились на 19%. Сократились также сроки поездок. Средняя продолжительность тура теперь составляет 6 ночей вместо 7.
2: Про искусственный интеллект.
1: В Южной Корее запустили реалити-шоу, где люди будут строить отношения с искусственным интеллектом. Как передает телеканал «Москва-24», создатели хотят выяснить, может ли человек действительно испытывать чувства к технологии. Для этого участникам создали виртуальных партнеров под их вкусы и предпочтения, с нужной внешностью, голосом и характером. Они сопровождают своих половинок на планшетах, ездят с ними в рестораны, парки развлечений и на отдых, а по вечерам ведут романтические беседы. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 13 копеек, курс евро 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

Ну что ж, друзья, полет у нас нормальный. Всем здравствуйте, это Авторадио. И наш вечерний эфир уже через пару секунд продолжит мегаполезное и помогающее людям приумножать сбережения суперигра «Много денег». Единственное, кстати, неповторимое в своем роде, не побоюсь этого слова. У микрофона Олег Пивунов, и давайте уже сделаем кого-то богаче на кругленькую сумму. А какую, ну, расскажу буквально через мгновение.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ох, как сбываются, не то слово. Спорить с этим просто невозможно, особенно когда с нами партнер Авторадио Озонбанк, который удваивает ни много ни мало все ваши выигрыши. Ну и, конечно, дарит дополнительный суперфинал в конце каждого сезона. В общем, шансов осуществить драгоценное и самое заветное свое желание предостаточно у вас, друзья. Два суперфинала остались позади, ну и мы на большой скорости просто приближаем третий суперфинал. До него всего ничего, 10 сентября уже услышим в прямом эфире, как кто-то воскликнет «Ура!» и не поверит своему счастью. Ну а попутно мы каждый день разыгрываем третий миллион из пяти частями, и прямо сейчас очередной банк, очень надеюсь, станет пустым. Очень хочется верить в то, что наш слушатель выиграет сегодня. Ну а в банке, кстати, денег ни много ни мало, 23 тысячи рублей. Ну считайте, да, умножаем на 2 в случае победы, это гарантирует наш партнер, и победителю достаются аж 46 тысяч рублей. Ну и прямо сейчас пару слов о том, как принять участие в нашей суперигре. Все предельно просто. Заходим на сайт Авторадио, это можно сделать прямо сейчас. Надоевшие гудки в мобильном телефоне меняем на модный, моднейший, я бы даже сказал, гимн Авторадио. И далее с помощью удобного сервиса рассказывайте о своей мечте. Пара кликов буквально, и вы ближе к дому своей мечты или к тому, чтобы закрыть ипотеку, может быть, даже к тому, чтобы спеть с любимым артистом. Да, у нас и такое практикуется. Авторадио никого и ни в чем не ограничивает. Нам практически все под силу. Да чего уж практически все. Но об этом чуть позже, в суперфинале. А пока наш банк, в котором 23 тысячи рублей. И в случае победы, я напомню, участник забирает удвоенную сумму. То есть 46 тысяч рублей. Давайте уже определяться, кому светят такие деньжищи. Для этого я останавливаю Авторадио рулетку. Итак, мы определяемся. С нами играет Луиза Акбалина, да, из Москвы. Прекрасно. И мечта у нее открыть студию красоты лица и тела, но почему-то не в Москве, а в Уфе, где женщина почувствует, где женщины, наверное, я бы даже сказал, почувствуют заботу. Слушайте, я бы хотел стать клиентом такого чудесного салона, но не будем, собственно, промедлять, да, и минут терять драгоценные. Мы сейчас прямо и узнаем у Луизы, что она собирается в этом салоне делать, и можно ли нам будет после того, как она, если выиграет свою мечту, осуществит, можно ли к нам попасть к ней в салон, возможно, даже с какой-нибудь скидкой. Итак, в полной тишине набираю номер. Поехали. Ждем, конечно же, гимн Авторадио, естественно, друзья. Очень хочется его услышать и Луизу одарить. Вот он, да, это он, наш чудесный гимн Авторадио. Ну, прекрасно просто, это просто прекрасно. Осталось только нам поговорить теперь с Луизой. Надеюсь, она нас слушала. И у нее есть возможность победить и стать ближе на шаг к своей мечте. Луиза? К сожалению, да, к сожалению, друзья, Луиза не смогла ответить, подойти к телефону. Такое тоже случается, ничего страшного. Я хочу напомнить, что ваш номер, друзья, в случае, даже если вы не ответили, то он участвует неограниченное количество раз. Вы можете побеждать, приближать суперфинал и даже стать его участником. Не огорчайтесь и не расстраивайтесь. Ну, а наши участницы сегодня, которую мы так и не смогли услышать, напомню, что выигрыш она в любом случае получает удвоенные 3000 рублей, а, соответственно, умножайте на 2. Наш партнер Озонбанк, и на карту Озонбанк она его, конечно же, получит. Ну, а суперигра «Много денег» продолжится. Тем не менее, друзья, у всех есть шанс. Для этого я запускаю авторадиорулетку вновь. Прекрасно, да. И с этой минуты в нашем банке уже 25 тысяч рублей, которые завтра каждый из вас сможет попробовать выиграть. Ну и еще раз призываю всех внимательно слушать прямой эфир. Конечно же, друзья, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег, слушайте внимательно, заходите на сайт Авторадио. Желаю всем и каждому удачи. Ну и помним, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. А удвоить эти шансы на победу вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В общем, спешите туда, и я еще раз всем желаю большой удачи. Вечерний эфир Авторадио продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
8: Ликвидация склада «Солярис».

0: Рис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
2: Акция действует до конца года.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
7: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
8: Проспект Строителей, 12.
9: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
7: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
8: Проспект Строителей, 12. Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. «Лемур Клининг». Освободите время для важного.
3: Ну все, интернет и ТВ настроены.
4: И скидка 70% как новому абоненту?
3: Само собой, вы теперь в Малине.
5: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36. 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28 70 79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
8: Реклама на автор.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Марина Мишина об основных событиях к этой минуте. Квартиры размером до 20 квадратных метров могут исчезнуть из московских новостроек в ближайший год. Доля такого жилья резко упала с 14,5% в 2023 году до почти 5% в этом. Сейчас на рынке осталось всего 182 таких лота. Это в полтора раза меньше, чем год назад, узнал телеканал «Известия», опросив экспертов рынка. Самая дешевая микростудия стоит 5 миллионов рублей, самая дорогая обойдется в 22 миллиона. Тренд заметен не только в Москве. Микроформаты уходят с рынка в Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях. В целом по стране доля студий снизилась с 17 до 15%, а средняя площадь новостроек достигла примерно 50 квадратных метров. Россияне скупают подержанные легковые автомобили рекордными темпами. По данным Автостата, в июле покупатели оформили сделки почти на 549 тысяч бэушных машин. К июню прибавка составила чуть более 8%. Причем июльский результат стал самым высоким с начала года. По маркам лидерство сохраняет «Лада», на второй строчке «Тойота», следом расположились «Киа» и «Хюндай», а «пятерку» замкнул «Фольксваген». Обещанного мегаливня в столичном регионе не предвидится. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она считает прежние прогнозы преувеличенными. Да, дожди придут, но не такие мощные. Объем осадков составит примерно 10 миллиметров, и это не считается сильным дождем. Между тем, ранее ведущий специалист Центра по

0: погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что вечером на Москву обрушится мощный дождь, который с приходом ночи перерастет в ливень. По его словам, на квадратный метр выпадет около 10 литров дождевой воды. В ближайшие часы москвичи смогут сами проверить, чей прогноз окажется ближе к реальности. При этом в целом погода пойдет на улучшение. Дожди будут кратковременными, а температура в выходные дни поднимется до 25 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Авторадио. Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МТС Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Авторадио.
6: Там, позади...

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров. Всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» «Совнарком». 189,90 за 200 грамм. Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина!
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Ищите, где провести свадьбу, юбилей, корпоратив или просто отдохнуть с семьей? Комфортные номера и виллы, ресторан, бассейн, сауна и хамам. Волга Стар. Идеальное место на берегу Волги. Всего в 15 минутах от центра Саратова. Волга Стар. Это рай на воде.
9: 0+.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айда Парк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айда
10: Парк! Яркие каникулы?
11: Айда Парк!
10: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
12: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
13: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
12: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
14: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: ООО МКК АЗ-68.
18: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
20: 39-36-36.
21: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
22: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А-311.
23: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар». Город Саратов. Улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
24: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра транспорта. Согласно проекту постановления правительства, они должны вступить в силу с 1 марта следующего года. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номер кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют.
0: Про автомобили.
2: Продолжая тему автомобильных нововведений, с начала сентября водители смогут на законных правах ездить на шипованных колесах. Сейчас, согласно техрегламенту, запрет на шипы действует только летом, в июне, июле и августе. А уже с первого дня осени табу на использование зимних покрышек автоматически снимается. Таким образом, водители могут переобуться, если этого требует погода или просто решили заранее подготовиться к зиме. Как уточняет МК, никаких административных санкций не последует.
0: Про энергетику.
2: Новые атомные станции могут появиться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Таким образом, Россия планирует увеличить географию энергоблоков АЭС внутри страны. В частности, предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно вырабатывают свой ресурс, и увеличить общую мощность атомной генерации.
0: Про нововведение.
2: Росстандарт утвердил первый ГОСТ для электрических средств индивидуальной мобильности. К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сегвеи. Согласно документу, единые требования устанавливаются к конструкции устройств, их маркировке, комплектации и испытаниям, а также безопасности аккумуляторов и зарядки. Новый стандарт вступит в силу 1 октября 2027 года.
0: Про выборы.
2: Избирательные участки на выборах в Госдуму будут работать во всех государствах, с которыми у России установлены дипломатические отношения. Посол по особым поручениям Максим Райдер уточнил, что голосование пройдет в том числе в 62 недружественных странах. Организация выборов там осложняется сокращением штата российских посольств. Несмотря на это, более 300 точек для голосования будут доступны для россиян за рубежом. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
0: Про мошенников.
2: Мошенники накануне 1 сентября начали звонить россиянам под видом курьеров цветов. Они просят назвать код из СМС с целью кражи личных данных, сообщает ТАСС. Этот код на самом деле может дать доступ на госуслуги, в банковское приложение или другой важный сервис. Похожую схему злоумышленники также начали использовать для взламывания корпоративных и домашних роутеров. Для маскировки атаки они могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты по защите данных напоминают, что коды из СМС нельзя сообщать никому.
0: Про страхование.
2: Страховые компании напомнили про проверку ОСАГО новым способом. Как пишет Лента.ру, она будет проводиться дорожными камерами автоматически. Система должна заработать осенью этого года. МВД уже провело масштабную сверку баз данных. По ее результатам стало известно о высокой достоверности сведений. Уточняется, что на каждые несколько миллионов записей фиксируется не более 2 ошибок. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 13 копеек, курс евро 98.

Только знакомые и любимые песни в вечернем эфире Авторадио, под которые можно, друзья, и потанцевать, и даже вместе с любимым артистом ее исполнить, да, если прибавить на своем приемнике звук и попытаться подпевать. Не стесняйтесь это делать и с любым, собственно, своим любимым певцом или певицей пойте вместе. Зовут меня Олег Пивунов, остаюсь вместе с вами. Еще раз желаю прекрасного настроения всем, кто на нашей волне проводит этот вечер. Страна, привет!

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Хочешь классное день рождения для своего ребенка?
5: Айна-бан!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-бан!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-бан!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове, 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
6: Ну все, интернет и ТВ настроены.
7: И скидка 70% как новому абоненту?
6: Само собой, вы теперь в Малине.
3: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
8: Реклама на автор.

0: старт. Внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое? Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Друзья, с какого бы этажа вы не наблюдали сейчас вечерний город, а может наоборот, вы лицезреете загородные пейзажи. В общем, ко всему этому нужно добавить еще и правильный саундтрек. Ну а где найдешь лучшую музыку, как не на любимом авторадио? Используйте все возможные технические средства и оставайтесь с нами всегда. Умной колонки скажите «включи авторадио» или найдите нас в интернете. Ну, в конце концов, можно скачать и мобильное приложение. И будьте с нами 24/7.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз WaterSense со смывом торнадо. Всего 9990 рублей. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-бан!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-бан!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-бан!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони 8800-600-3542.
5: Окошкина!
6: Ну все, интернет и ТВ настроены.
7: И скидка 70% как новому абоненту?
6: Само собой, вы теперь в Малине.
8: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Проспект Строителей, 12.
11: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компанией Автофэмили. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине Автофэмили на Marketplace. Промокод «Радио26», скидка 15%.
12: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-505-00-84-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
0: Рик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

А вы знаете, и солнце Монако, и любые другие курорты, золотые пески без такого важного события, как прямой эфир Авторадио, действительно могут не иметь никакого смысла, ну или выглядеть гораздо более блеклыми, скажем так. Поэтому прекрасную и любимую музыку на волне любимой радиостанции слушайте всегда и везде, где только есть возможность. Умная колонка, пожалуйста, скажите, включи Авторадио. FM-приемник. Вы уже знакомы с этим. Интернет-волна. Сайт авторадио.ру. Ну или скачайте мобильное приложение, и музыка всегда будет рядом с вами. Всем привет и добрый вечер. Зовут меня Олег Пивунов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
9: Проспект Строителей 12.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.

0: Будем надеяться, друзья, что градусы будут расти. Градусы этого лета, я имею в виду, в прямом и переносном смысле. Ну, в прямом, естественно, чтобы температура продержалась теплая как можно дольше. Ну, или пришла, если она еще в вашем регионе не успела установиться. Ну, а, конечно, градус этого лета должен повышаться, потому что его осталось-то совсем-совсем немного. И считанные дни, недели остались до того, как наступит календарная осень. Поэтому давайте любимым сезоном наслаждаться вдвойне. Зовут меня Олег Пивонов, это Авторадио. Кстати, градус музыкальный у нас тоже повышается. И чем ближе поздний вечер, тем больше музыки.
1: Крестик

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айда-бан!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айда-бан!
3: Яркие каникулы?
4: Айда-бан!
3: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Вот и мы с вами, друзья, Авторадио и его слушатели. Сквозь огонь и воду и медные трубы все пройдут всегда. Но самое главное, остаются рядом. Плечом к плечу и бок о бок. Продолжаем наслаждаться эфиром, отличной музыкой. И доброго часа всем, кто проводит его вместе с нами. У микрофона Олег Пивунов. Страна, привет. Где-то есть...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-банк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-банк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-банк!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
7: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина!

за окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3542. Окошкина.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Если весь мир умещается на ладони, то поверьте, весь мировой музыкальный запас может уместиться в одном мобильном приложении. Называется это приложение «Авторадио». Скачивайте и слушайте. Оставайтесь с нами на пробежке, в пути, где угодно. Просто нажимайте одну клавишу, и «Авторадио» будет звучать. Естественно, с хорошими и классными песнями. Зовут меня Олег Пивунов. Доброго часа всем, кто вместе с нами его проводит. Здравствуйте, друзья. Надеюсь, что все трудности уже отступили, и вы наслаждаетесь прекрасным отдыхом. Еще раз привет. Yeah.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.

0: Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. УКНП 321-668-008-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айдафарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айдафарк!
2: Яркие каникулы?
3: Айдафарк!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Реклама на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

излишне драматизировать ситуацию никогда не является чем-то прекрасным и хорошим. Спокойно, с холодным разумом и горячим сердцем продолжаем действовать, друзья. И в первую очередь наслаждаться прекрасной музыкой на волнах любимого авторадио. Движение, естественно, наше только вперед к чему-то прекрасному и хорошему. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем здравствуйте и прекрасного расположения вам духа. Я закрыл.

ответ разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если

кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия. Это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
2: Акции действуют до конца года.
3: Космо!

0: ИП Сулеймана в Шерстотах Матович. Украина П-321-638-001-046-98.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.